0: как солнце, а я как тень. Но я верю в то, что ты увидишь во мне тоже яркий свет.
1: Солнце, цвет добра тут льется. Ты мой воздух, просто что не продается. Солнце, миллион эмоций. Сердце пока мое бьется.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Пятница, да, сюда, или что, или я вообще не туда куда-то.
1: Ты как-то в анабиозе провел все выходные, сразу же телепортировался буквально из пятницы в понедельник. Что с тобой было, расскажи.
0: О, я ездил в Южноуральск. А там же время по-другому идет, вы же знаете.
1: Это можно тоже назвать формой анабиоза, да, поездка вот на эту историческую родину свою. Понятно, как там дела в Южноуральске, все круто?
0: Все хорошо. О, моей мамы был юбилей.
1: А, круто, поздравляю с прошедшим.
0: Поздравляем с прошедшим.
1: Вот так, аплодисментики. Ты никому об этом не сказал. Так бы, может, какой-то большой праздник устроили.
0: Я поэтому и не сказал.
1: Все понятно. Ты устал от наших больших праздников. Но мы все готовимся к супер большому празднику.
0: Да, да.
1: Это в ближайшие выходные. Все, вся энергия туда, поэтому тихо, лайтово, спокойно. Просто задача на эту недельку продержаться до выходных. Все, немножко энергии подкопить.
0: Ну и сегодня еще надо продержаться. Конечно, это понедельник. Он такой, вы сами знаете. Очень энергозатратный денечек, я бы так сказал. Точнее, были энергозатратные денечки, а сейчас такой отходной денечек. Он тоже затратный. Ну, сейчас вы сами все поймете. В ближайшие 3 часа мы будем вам как-то поднимать настроение, бодрить вас, веселить и радовать вместе с Антоном Токаревым сегодня.
1: Да! Крутейший чувак, который перепел 7-й лепесток. Мы всем напомним об этом, да?
0: Ну, мы, естественно, об этом напомним, потому что мы продолжаем строчку. А дождь на окнах рисует.
1: Да, не его, но строчка невероятно крутая.
0: Хорошая.
1: И в его исполнении она какую-то новую жизнь получила. И в ваших вариантах она получит еще куда-то 3-ю, 4-ю, 5-ю, 110-ю жизнь, мы уверены.
0: Да, Сень, что там, дождь будет сегодня или
1: нет? Дождь, по прогнозам, нет, не собирается.
0: А, ну тогда, ну ладно, ничего страшного. Вот показывают в четверг. Получается, мы заранее вангуем на дождь и продолжаем сегодня эту замечательную строчку. Свои варианты отправляйте к нам в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК и телеграм-канал, он так и называется, Радио Континенталь.
1: Пишите везде, и тогда, может быть, кто-то из вас, но только один сегодня отправится в лето. ООО «Империя игр» — всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и главное, о чем мы уже начали говорить, конечно же, предстоящий наш День города, юбилей у нас, 290 лет, между прочим. То этого отмечать мы планируем как-то невероятно мощно. Мы вот вместе с Лириком, вместе с нами, конечно, вместе со всеми вами, кто уже проснулся, ну и кто будет просыпаться в ближайшие 3 часа. Это вот не то что... Ну а я не проснулся еще, знаете, в 7.14 в понедельник, поэтому я не приду на День города. Нет, так не работает, ребят, там чтобы все были.
3: Максимально... Явка, вот так, максимальная
2: вот,
3: явка.
2: Да, широкая, абсолютно. И также готовимся не только мы, готовится, например, Южноуральский исторический музей, тоже к этому самому юбилею. Там чего-то интересного намечается. Экспозиция новая, свеженькая, крутейшая, будет называться «290 причин любить Челябинск». Вот так.
3: Да я вам 1290 назову.
2: Так, погнали, челлендж.
3: Но потом,
2: Ты про Южноуральск еще.

0: Посетители смогут совершить прогулку по районам Челябинска. Проследите его путь от крепости до индустриального гиганта, узнать о вкладе горожан в судьбу страны и, главное, прислушаться к себе, осознав, что значит родной город именно вот для каждого из нас.
1: Ну, красиво ты говоришь, а по факту что там будет?
0: Вот так красиво организаторы скрывают, что там будет. Я так понимаю, что у них ничего не готово пока. Они такие, давайте набросаем максимально красивых слов. Или нет, или мы плохо о них думаем и по себе судим людей.
1: Нет, как хорошо, что у нас все готово, Сень. Ты чего? Все максимально здорово вообще.
0: У них так же, да. Осталось только вот доточить финальные какие-то штрихи, и все, и вперед. Так что вот сразу после 12-го, где-нибудь на следующей недельке, можно будет устроить себе такой забег и по музеям в том числе. Там тоже масса всего интересного оказывается.
1: Все, ну и 12 числа в Арт-сквере на набережной Миасса, вы помните. Мы там с лириком «Сем-фям-фям, пинтер-пяу». Или нельзя с ним такое делать.
0: Я боюсь, что он откажется. Но ты предложи, на всякий случай, если тебя вообще подпустят к нему. Конечно, мы сейчас вот думаем, обсуждаем, как к нему приблизиться. У нас масса идей.
1: Я как рысь прыгну, пока он будет выступать.
0: У меня есть название альбома его нового, если что. Это без тебя мы придумывали. «Хроники лирика» я предлагаю. Вот,
1: это без меня было? Вы да. Чего-то смешное без меня придумываете?
0: Креативили.
1: Обалдели?
0: Тут. Вот я не знаю, да, пустят нас к нему или нет, чтобы предлагать свои невероятные идеи лирик. У нас столько их.
1: «Хроники лирика» хорошие.
0: Да.
1: Ну, еще лучше погода от Сеньки. Она, как всегда, неимоверно потрясающе актуальная. Прямо сейчас поехали.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
0: Плюс 15. Тем временем прямо сейчас в центре Челябинска облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер днем сегодня ожидает плюс 27-32.
3: Слушай лучше.

0: зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию у Velodent Junior. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
4: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Но вначале проведем необходимую процедуру.
1: Так.
0: Скачи.
1: На чем сегодня? На ком?
0: На ком?
1: Да, мне нужен образ. Образ мне. Образ.
0: Ой.
2: Давай на еже.
0: Ну, Сеня.
2: Ну, день ежика. Что? Это прекрасный праздник. Давай, врывайся.
1: Глашатый на еже. Ай! Ай! Ай! Всем привет!
2: Был непростой путь до вас, ребятки, конечно.
1: Путь был тернист, действительно. Но я здесь, и я рассказываю о том, что сегодня 7 сентября, и это понедельник, друзья. Как не печально это звучит.
0: Да, такая же боль, как и глашатый на еже.
1: Я обратно. Ай!
0: Итак, овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к желаниям вашим и вашим же взглядам.
1: Тельцы, рутинная задача может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Готовьтесь к переменам.
2: Близнецы, любопытство может привести вас сегодня в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению.
0: Раки, воспоминания из прошлого неожиданно напомнят о забытом желании. Вернитесь к мечтам.
1: Львята, окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не теряйте лицо в этот момент.
2: Девы, организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижайте нагрузку в понедельник.
0: Ой, это так приятно. Весы, звезды советуют уделить свое внимание в финансовой сфере, а вам могут быть сделаны выгодные предложения.
1: Скорпионы, найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за границы.
2: Стрельцы, вам понадобится эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте тревогам взять верх.
0: Козерожки, вам придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Сбросьте ответственность.
1: Водолеи. Неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Но не торопите события.
2: Ну и вот добежали до рыб мы потихонечку. Творческая задумка потребует воплощения. Сделайте шаг, и ваша фантазия способна превратить вот ее в реальный какой-то проект. Поэтому сегодня у тебя все получится, рыбка.
1: Сложно, но окей.
0: Получится, как думаешь?
1: Естественно.
0: Ну все, и у вас тоже получится, если у нашей рыбы получится. А если вдруг не получилось услышать свой знак зодиака, не переживайте. Повторы гороскопа в течение всего дня здесь, на 104FM, ждут вас. Вот, например, первый уже в 11:45. Ну и, конечно, ждет вас тот самый главный и самый важный совет от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Озерске Снежинске осадки и Златоусте плюс 26, в Карталах Троицкий и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
3: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
4: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
3: А еще и умная, сразу видно.
5: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
6: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
7: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
8: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, мы начинаем зачитывать ваши комментарии по теме сегодняшнего эфира. А напомню, что мы делаем. Мы продолжаем строчку, а дождь на окнах рисует.
1: Как же он там у вас рисует? Давайте выяснять, друзья.
2: Принимают рисунки не только ваши версии, да. Тоже отправляйте их во всевозможных наших соцсетях. Пока вот такое есть. А дождь на окнах рисует. Да подождите, мы еще в отпуске, вы чего? Вот Наталья, можно ей позавидовать. Она получается еще там, еще в этом потрясающем состоянии.
1: Поздравляем, поздравляем.
0: Нам уже тоже хочется.
1: Есть такое.
2: Мы бы вернулись, да. Там было очень круто.
1: От Татьяны вариантик. Дождь на окнах рисует, сестра на кофе колдует. Просыпайся, Таня, где ты? Хоть и осень, а мы в лето. А вот это, кстати, 28, это куда вообще? Зачем оно?
0: Ну, это непонятно. Это заберите себе, пожалуйста.
1: Пожалуйста, нам 24 нормально.
2: Да не, ну 28, они такие вот, 28. Вот ты ж только что выходил на улицу в кофте.
0: Но сейчас не 28,
1: Сень. Сейчас-то да, но вот это вот днем зачем нам надо?
2: Да, но уже не так жарит, я вам так скажу. Нормально, лайтовенько. Погуляйте, потому что все, это последнее бабье лето. Сегодня-завтра последний денечек.
0: Ура.
1: Серьезно?
0: Яночка из актуального. А дождь на окнах рисует, водитель бенз караулит.
2: Да, ну кто чем занимается. Если дождик пойдет, то можно и на окне порисовать. Времени там много в этих очередях.
0: Видела я, как сегодня у закрытых уже заправках очереди стоят.
1: Да.
0: И даже бензовоза поблизости нет. Но надежда, а?
1: Ты
0: мой компас земной.
1: На нюх поняла?
0: На глаза поняла.
1: Не, ну может где-то там бензовоз. Там далеко-далеко бензовоз.
0: Так далеко-то они есть. Надо, чтобы они были на заправке. Очередь формируется, если подъезжает бензовоз. Ну, хотя откуда вам знать?
1: Ой, ой, ну ладно уже. Не актуально уже, чего ты.
0: Да, для вас права.
1: Ты посмотри.
0: Неактуальная вещица.
2: Но надо как-то вымещать, ты же понимаешь, вот эти нервы все. А дождь на окнах рисует, а кот на кухне танцует. Вот с ним такое происходит. Сковородку взял как бубен, хоть и псих, но дружелюбен. Вот это же и про нас тоже в каком-то смысле.
1: Ну, да.
2: Хоть и психи, но дружелюбны в целом.
1: Сеня! Мы с тобой вообще психи без прав, получается, после этих сообщений. Надо хоть что-то нам хорошее. Что у нас хорошее с тобой есть?
2: А дождь на окнах рисует, налью я кофе и пойду потанцую. У тебя кофе есть уже.
1: О, у меня
2: вижу.
1: Кофе, кстати, да. Я забыл про него.
2: Вот это я чувствую на запах. Вот это да.
1: Я пью до дна за тех, кто в понедельнике.
2: Давайте, горячий кофеек. Ку-ку-ку-ку. Нет, он не может до дна.
1: Ой, хорошо.
0: Это все-таки кофе.
1: Да, замечательно.
2: Тоже пойти налить себе тоже. Очень завидно, я так смотрю.
1: Да давай, иди наливай.
0: Ну, побежали.
1: А
0: пойдемте,
1: я расскажу о том, что нашим слушателям нужно писать обязательно как можно скорее, как можно больше своих вариантов во все соцсети Радио Континенталь для того, чтобы уже в конце утреннего шоу получить шикарные подарки.
2: У нас сертификат в лет на кону, как обычно, о Империи игр. Ну и, конечно, море крутой музыки. Все это для вас здесь на Радио Континенталь. Прямо сейчас зажигаем вместе с Гарри Стайлсом. Итак...

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом». Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
9: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Навехонький звук мы загрузили для вас, а это значит самое время врываться в нашу копильню. Мы здесь, как говорится, по воде, по сертификатам мастера те еще.
1: Это да. Не знаю, будем копить или будем отдавать. Посмотрим, все зависит ведь от вас. На самом деле у нас пока одна бутыль и один сертификат от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и если вы студент, то теперь в магазины «Ниагара». По студенческому билету скидка 15% на воду и газировку во всех фирменных магазинах. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой.
2: Вау.
0: Ну а сейчас врывайся в наш эфир для того, чтобы первым услышать новый звук. Доброе утро.
2: Доброе. Как тебя зовут? Алло.
0: Алло.
2: Не молчи. Не молчите, а то мы петь будем.
0: Вы знаете,
1: мы начинаем с угроз.
0: Мы можем долго так делать.
2: Итак, еще раз напомним номер 700, ровно 100 и четверочку в конце тоже не забывайте. А вместе послушаем звук, ну либо прямо сейчас его послушаем и уже будем отгадывать. Привет, как тебя зовут? Доброе утро. Вновь тишина.
0: Вот так вот.
2: Ну даже так.
0: Вот так вот вы решили на нас в понедельник. Понятно, очень приятно, знаете. Давайте тогда послушаем, я думаю, звук парочку раз, навехоньки, и тогда уже будем принимать ваши звонки. Погнали. Вот такой вот он в этот раз. Теперь-то, я думаю, вы уже точно дозвонились, заняли все линии. Доброе утро.
3: Доброе.
0: Поближе немножко к телефончику. Как тебя зовут?
3: Мишка.
0: Мишка?
3: Да.
2: О, теперь слышно.
0: Так хорошо.
2: Как дела, как настроение, чем занимаешься?
3: Ой, да так себе, вот еду на работу за город.
2: Хорошо.
0: А кем ты там работаешь? За город ничем?
3: Да нет, по работе надо с проверкой сгонять.
0: С проверкой?
1: Ну, как будто заградничий почти. Или ревизор, которого боялся заградничий.
0: Ага.
1: Вот так вот.
0: А что ты проверяешь?
3: Система отопления.
1: Ну правильно, надо готовиться к зиме заранее.
0: Пора бы,
1: в 20, в плюс 28. Это логично.
0: Так, ну что, тебе звук еще раз поставить или ты все услышал?
3: Нет, давай еще раз, я ничего не услышал.
0: Погнали.
1: Так, все. Вот такой вот он у нас.
0: Что думаешь?
3: Это что-то упало. Прям такое.
1: Нормальное такое.
2: Что же это?
3: Да, что-то объемное такое. Ну, пусть будет какая-нибудь ваза, наверное, какая-нибудь большая.
2: Упала ваза. Принимаем.
0: Ваза.
2: И это неправильный вариант.
0: Нет.
2: Увы.
0: В этот раз Ксюша все знает, как вы поняли. Поэтому ждите подсказки скоро. Доброе утро.
2: Да там Сеня такую подсказку оставил.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Алло.
2: Доброе утро. Как тебя зовут?
4: Артём.
2: Артём, как настроение?
4: Отлично.
2: Чем занимаешься? Артём, ты нас боишься?
4: Я нет.
1: А стоило бы, Артём.
2: Покажется немножко. Есть такое.
1: У тебя какая-то версия есть, может быть?
4: Версия есть. Это похоже как будто на легкую атлетику. То, что в зале прыгают либо дети, либо...
1: Взрослые.
4: Легкоатлеты, короче, готовятся.
2: Ну, а как они готовятся? К чему они готовятся конкретно?
4: Это был прыжок какой-то и падение.
2: Ну, как?
0: Ну, что за прыжок? Ты можешь нам вот конкретно сказать?
4: Сальто.
0: Сальто.
1: Так, сальто.
0: Просто на месте, получается, прыгает сальто, да?
4: Нет, это через этого... Как он называется-то, господи?
1: Так.
4: Козла.
2: Но?
4: Правильно?
2: Прыжок
1: через козла, ты думаешь,
2: да? Конечно,
1: да?
2: Правильно.
0: Да, правильно, да. Правильно.
2: Ну, я же говорила тебе, какие 5 эфиров. Я говорила, уберите прыжок, ну, ноги.
0: Мне казалось, что 5 эфиров продержится хотя бы.
2: Да, конечно. Артём, как ты видишь, мы очень за тебя рады.
1: Да, супер. Молодец, красавчик.
2: Ура.
1: Итак, бутыль тебе отдаем с удовольствием. И сертификат тоже. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Новинка фирменных магазинов. Кстати, сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычным различными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная. В удобной упаковке по 12 штук. Идеально для дома и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.

0: Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю, иди куролесить.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
0: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 030 000 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700 01 10.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Второй час объявляю открытым. Это утреннее шоу с утра по радио. Всем здравствуйте, понедельничек. Как-то держимся, хилимся, все нормально, все хорошо.
1: Даже хилимся, да, с утра. Почему нет? Ну, у кого какие были выходные, знаете ли, после некоторых нужно и подлечиться. Есть такая история.
2: А нужно объяснить термин хилимся?
0: Давай объясним.
2: Объясните.
0: Объясни ты.
2: А, это игровой термин. Как бы сложно. Ну, в общем, если вы там где-то бегаете, там у вас здоровье падает практически на ноль, нужно сделать хил. Ну, как бы подлечиться. Вот.
0: Надо подлечиться.
2: Наш гимн. Надо подлечиться. надо подлечиться.
1: Как будто многие нам поют это, да, с утра. А мы все не следуем этому совету никогда. Ха-ха-ха-ха. Только хилимся. Но никакого лечения.
2: Ну как это только? Мы еще и строчку продолжаем. А дождь на окнах рисует. Декан найти все не рискует. Это от Марьям.
0: Но мы никогда его не найдем.
2: Да найдем.
0: Мне кажется, нет.
2: Да главное верить. ЖКГ.
1: Мы верим, по-прежнему.
0: А дождь на окнах рисует. Да помою я их, помою. Че вы тоже налетели, Александр?
1: Начинается, да, вот это. А дождь на окнах рисует. А хорь на пляже кайфует. А хорь — это хорек такой. Вот, заходите, смотрите. От Татьяны, если что, есть фото кайфа. И фото кайфовое, и хорь кайфовый.
0: Ну, реально кайфует. У меня там кошка лежит обычно.
1: Да, это же бывает.
2: Так, я сейчас тоже доберусь, но вначале сообщение от Геннадия. Оно такое, серьезненькое. А дождь на окнах рисует, и это явно абстракционизм.
1: Ну, дождь такой, да, в целом. Неконструктивное у него искусство. Есть такая проблема. Чего-нибудь наляпает такого.
2: А где вы хорька заметили?
0: Да вот,
1: вот от Татьяны в серединке.
0: Новые-новые сделай. Сначала новые.
2: Новые-новые? У меня новые.
0: Ну вот, тогда ты должна быстренько долистать до этого момента.
2: А, вот, я не заметила, что это хорёк.
0: Хорош.
1: Милота, милота. Смотри, какая у него полоса классная на пузе. Супер. Обсуждаем хорька. Новая рубрика.
2: Ну вы тоже просто заходите посмотреть, чтобы понимать, о чем речь.
0: А дождь на окнах рисует. Напоминаем, что 12 сентября мы под Лирика в Артсквере на День города кайфуем. Как же длинно подвязался Станислав.
1: Так, еще длинное сообщение от Татьяны. Ну, жалуется немножко. Дождь на окнах рисует, а я сижу и тоскую. Директор в классе лютует и за прогулы ругает. Дневник запрячу я где-то. В душе далекое лето. И не готовы ответы. Опять двойка прилетает. Вот немножко зарисовки из школьной жизни для нас.
2: А дождь на окнах рисует, как кто-то где-то кабачки маринует. А их маринуют?
0: Ну, да, можно.
1: Да с ними что так они делают?
2: Это
1: да.
2: Тоже можно с ними делать?
1: Да, представляю. Ужас. Ну, теоретически все можно замариновать. Я вот трудно себе представляю, конечно, вкус маринованных кабачков. Патиссончики вот маринованные, я хорошо помню вкус. А вот кабачки как-то реже.
0: Не, ну, в теории, если ты просто чесночком с майонезом их заправил, это уже маринад как будто бы.
1: Да? Делитесь своими рецептами.
2: В смысле, сырые?
0: Ну, ты их чесночком заправил, что-то маслицем, может, сбрызнул и пожарил в муке еще, там можно обвалять.
2: Так это приготовление называется, а не мариновка.
0: Ну, маринад — это то, что, чем ты, собственно говоря...
2: Нет, смотри.
0: Что?
2: Маринованные — это же как бы консервированные имеется в виду.
0: Нет, ну, если вы имеете в виду консервированные, то это другое абсолютно.
2: Ну вот.
0: Конечно.
2: Ну, вот.
0: Маринованное мясо, оно же не консервированное, не правильно?
2: Вот, да. Итак, кулинарное шоу «С утра по радио» открывает свои двери в новый час. И вам, собственно, мы открываем двери во всех соцсетях. Наше сообщество ВКонтакте.
0: vk.com/radiochel. Заходите, подписывайтесь, будьте как дома. Также там есть канал ВК, вы в него можете провалиться. По кнопочке перейти в канал.
2: Действительно, провалиться. Там бездна, бездна юмор. Чего еще? Контента.
0: Да, и все это без 2К. Пока еще. Представляете, что будет, когда 2К подписчиков сколько?
1: Получается, без 2К казна какая-то там у нас. Но это пока, да.
0: Но это пока, да.
1: Мы уверены, что вот за эту недельку набьем, ну или выходные, там как пойдет. Лучше, конечно, все делать заранее. Так же, как лучше заранее набить нам побольше комментариев и тогда взять и забрать сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукла» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте смотреть, что есть из новостей, из киноновостей. Вот в них ненадолго окунемся.
5: Киноновости. Так хотелось, чтобы Тимон познавал мир уже. Ну ладно.
4: Тимон попозже познает.
6: Я познаю, не переживайте. В следующем часе.
4: Ну все, он анонсировал, он познает еще такого, да. Тем временем вот домашки разные бывают. Школьники уже начинают в это дело втягиваться.
5: Так.
4: И Марвел тоже задала фанатам домашку. На 42 часа. Ну вот так вот. Итак, студия опубликовала список из 15 фильмов и сериалов, которые нужно посмотреть перед декабрьской премьерой «Мстителей. Доктор Дум». Это обязательно. Время у вас есть, конечно, еще вот сентябрь, октябрь, ноябрь, даже в декабре успеете, я думаю, потому что на 18 число намечена премьера, та самая. Единственное, помните, что там надо будет отвлечься сильно на пару недель, на хоть как минимум на GTA. Просто накидываем. Если вы вот шарите в комиксах, то, скорее всего, и в этих всех фильмах, то, скорее всего, и GTA не пройдет мимо вас. Я чувствую, что это все идет обычно комплектом и вместе. Итак, давайте быстренько пробежимся. Значит, список можно разделить на 4 сюжетных направления. Номер раз. Первый «Мститель», «Мстители», «Война бесконечности» и «Мстители. Финал», соответственно. Вот этих всех предыдущих «Мстителей» обязательно нужно отсмотреть. «Шан-Чи» и «Легенда десяти колец». Затем идут «Черная пантера», «Ваганда навеки», «Капитан Америка. Новый мир» и «Громовержцы». Это вот из свеженького. Они знакомят с героями Земли, которые теперь предстоит сражаться вместе. Они образуют новую команду. Поэтому лучше этих персонажей сразу заранее знать, говорят. Потом два сезона «Локи». Ну вот фигня, да, господи. Там. Два сезона сериала посмотреть. Я до второго так и не добрался, честно скажу. «Человек-паук. Нет пути домой». «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная. Безумие». «Дэдпул» и «Росомаха». Они объясняют это устройство всей этой мультивселенной, которая очень сложная, сложно устроенная. Ну, в Марвеле именно. Так-то вроде понятно. В разных вселенных разное происходит. Но они утверждают, что надо все это обязательно посмотреть. Ну и потом, значит, пошли. «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Фантастическая четверка. Первые шаги». О, господи, еще и «Фантастическую четверку» смотреть.
5: А «Люди Икс 2» это, получается, очень быстро идет?
4: Да, она на Икс 2 идет. Ну, в принципе, все фильмы тут, возможно, на Икс 2 посмотреть, я думаю.
5: Благодарю, во-первых, за оценку. Спасибо.
6: Пожалуйста.
5: Очень приятно.
4: Это все готовит зрителей к возвращению мутантов из фильмов «Фокс», собственно. Тех самых «Людей Икс», которых многие знают по этим фильмам. А кто-то, кто смотрел исключительно «Марвел», не знают их, возможно. Кто там? Кто Росомаха? Кто Джин Грей? Кто...
5: Я вообще ничего не знаю. Я
4: вот
5: не
4: эти
5: понимаю,
4: вот циклопы и все прочее. Да. Вот, надо разбираться, поэтому тебе особенно нужно вот... Всего 42 часа у тебя уйдет на это. Ну, ерунда же.
5: Нет, господи. Спасибо.
4: Сразу нет. Ну, вот кому-то, может быть, захочется. Просто действительно некоторые такие думают, что посмотреть перед этим? Вот что?
5: Ну, давайте я вам совет хороший дам.
4: «Ликбез».
5: Отличный сериал.
4: Так.
5: «Переполненная комната». Угу. Рекомендую.
4: Все,
5: очень
4: прекрасно.
5: Интересно.
4: Ты на выходных, да, оценила?
5: Да. Нет, супер. Я вот сейчас оцениваю.
4: А, ты прям смотришь.
5: Я прям
4: сейчас
5: в процессе.
4: А, ты прям в комнате.
5: Да.
4: Сейчас эта комната переполнена, Ксюш? Давай так спросим.
5: Да, я считаю, что да. Ну, я, конечно, на второй серии поняла, но все равно круто. Так что вот. А вот это вот все, оно нужно, Сень? То, что ты рассказываешь.
4: Но, я не знаю, «Переполненная комната» нужна прям. Там опять маньяки и их безумный мир же, да, внутри.
5: Ну,
4: это что-то.
6: Это же Ксюша, конечно.
4: Ну, понятно, да. Ну, тут вот, в общем, какие безумцы вам больше нравятся? Вот в странных костюмах, которые бегают, что-то делают, с преступностью борются? Или вот эти вот странные социо... Кто они сейчас в моде? Социопаты или социофобы? Вот как они там скорее?
5: Там...
4: Где-то между.
5: Диссоциативно, да.
6: А между прочим, в этой «Переполненной комнате» там Человек-паук снимается.
4: Вот Том Холланд.
6: Все переплетено.
4: Не Магуайр, вдруг вы его ждали. Ну, кто знает, какой паук вам больше нравится, да.
5: Для меня один паук существует.
4: Да.
5: Там... Ну, в смысле, Человек-паук — это Тоби Магуайр.
4: Да, Тоби Магуайр.
5: Больше нет пауков.
4: А сейчас вот Холланд. И он там длинноволосый, я видел, да, на картинке.

0: понравилось мне, чтобы ты понимал, какой-то новый уровень.
1: Прикольно, я бы посмотрел.
0: Посмотри. А, на то, как
1: нет,
0: мы бесимся?
1: На то, как Лена бесится на тебя.
2: Ну, посмотри кино, может быть, какие-то остаточные бесилово какое-то придет.
0: Хочешь посмотреть, как я бешусь?
1: Давай, на Сеньку. Из-за того, что он неправильно погоду прочитал.
0: Какую погоду? Нет, он неправильно звук поставил.
2: А так мы же слышали все это. Мы же все это слышали, это все было в эфире.
0: Ладно, Сень, давай, с погодой, главное, не подкачай.
2: Стараюсь.
3: Погода.
2: Погода сама не подкачивает. Плюс 14 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением и преимущественно без осадков. Это в течение дня. Порывистый южный ветер. Днем сегодня плюс 27, 32.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
4: 5800.
5: 5600.
4: 5500.
3: 5500. Раз, два, продано.
6: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком. Но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
11: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
12: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
13: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: личности.
1: 700, 100 и 4, друзья. Переходим вновь на личности. Нам это очень сильно нравится. Звоните скорее, угадывайте личность, которую мы загадали сегодня, и забирайте подарки.
2: Любишь качественный отдых? Готов открывать новые горизонты? Мы знаем, это про тебя. Тогда помечай в календаре 25 сентября и отправляйся в Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке. Твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: И по номеру 700 ровно 104 ждем того самого счастливчика, что туда сможет отправиться. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как тебя зовут?
4: Александр.
3: Александр, как настроение?
4: Первый день с отпуска.
3: Вау.
1: Вау. А где был, где отдыхал?
4: Да так.
3: Понятно.
1: Что в смысле да так?
4: Ну, везде помаленьку.
1: Ну, называй. В Озерске был?
4: Нет. Североуральский был.
1: Североуральский. Рядом с Озерском, кстати.
2: А в Южноуральске не был, получается.
4: В Южноуральск сейчас поеду.
1: Да ладно!
2: Тимон,
4: ну так, по работе надо.
2: Ты расхвалил город, конечно. Все собрались прям туда.
1: Туризм Южноуральска чисто на мне держится.
2: Поднимаешь, да.
1: Но правда, я там только что был, поэтому там пару дней надо, чтобы проветрилось.
2: А, понятно. Но ты не сегодня, да, едешь, давай. Вот так к серединке недели подтягивайся туда. А пока с нами поиграй. Ты же не декан, еще один вопрос тебе, да?
4: Да нет, как-то мимо прошло.
2: Все, окей. Галочку поставили.
1: Так, смотри,
3: да что
1: мы будем делать. Сейчас давайте я сегодня перевоплощусь в какую-то личность. Вы не против?
3: Давай.
1: Не против?
2: Ну, давай.
1: Расскажу немножко о себе от этой самой, от лица личности, которую мы загадали. А после ты сможешь за минутку задать свои вопросы, на которые мы ответим да или нет. Ну, или, может быть, что-то там даже наподсказываем немножко. Готов?
4: Да.
1: Итак, сейчас я перевоплощаюсь. Все, я В смысле, Тимон ушел.
2: Теперь это я. Кто ты? Расскажи что-то про себя.
1: Значит, я начал учиться еще 6 лет.
2: Если что.
1: Мне наняли частного репетитора.
3: Максимально не Тимон.
1: А я же говорю, он вышел пока.
2: А мы же говорили, что у него хорошо получается учиться. Подожди, вот. Ему пока только наняли репетитора.
1: А вот, между прочим, потом один государственный деятель и философ назовет меня одним из самых блестящих военных умов. На секунду.
2: Да ладно, чего ты точно не Тимон.
1: Одну историю, байку вам расскажу.
2: Ну-ка давай.
1: Однажды в молодости, во время плавания по Эгейскому морю, меня похитили пираты.
2: Ого, ничего себе.
1: Я обещал казнить их, как только они меня освободят. Они смеялись. Но последним смеялся я, когда позже схватил их и распял.
2: Ты жесткий, я тебе так скажу.
1: Я жесткий максимально. Еще, между прочим, я был мощным правителем настолько, что мое лицо было изображено на монетках.
3: Так и большинство правителей.
1: Так и большинство правителей, да. Но я был мощным, все равно, я так считаю. Я был мощнее всех. А и что уж там, до Шафутинского именно я переворачивал календарь. Я даже придумал свой календарь, я вам так скажу.
2: Ну да, это тебе не монета, конечно, придумать. Календарь помощнее.
1: Ну так вот, все.
3: Александр.
2: Твоя минутка пошла, спрашивай его о чем-нибудь.
4: Календарь это григорианский.
2: Вспоминай, что, какой календарь ты придумал.
4: Я говорю, календарь это григорианский?
3: Нет.
1: Не-не-не-не-не.
2: Нет, не его.
4: Ну, это какой-то импортный правитель.
3: Да.
4: Цезарь.
3: Цезарь.
1: Ну, не салат мы тут придумываем. Личность.
2: Вопрос по заказику у человека возник какой-то.
1: А почему Цезарь?
4: Ну, не знаю, на монетах то, что печатался.
3: А что, Виктория не печаталась на монетах?
4: Виктория?
1: Бекхэм.
4: Нет.
3: Нет?
4: Ее пираты не захватывали.
2: Вот, это факт, да. Не было такого.
3: Ну, хотя она тоже очень много с флотом делала.
2: Ну да. Ну, там пираты скорее с ней работали. В более близких контактах.
1: Ну ладно, скажу лишь то, что я был блестящим оратором и плодовитым писателем, между прочим. До ваших дней дошли мои труды о военных завоеваниях. Но мало кто знает, что я еще и стихи писал.
2: Да ладно?
1: Да.
3: А еще ты салат.
1: Да, еще и салат.
2: Так ты рэпер все-таки получается, рэпер и салат.
1: Я все, правильно, да. Цезарь, я.
3: Ну, а календарь, как вы понимаете, юлианский.
1: Юлианский, вот, конечно. Конечно.
4: А, понял, спутал их.
2: Да, тот самый
1: Юлианский. Там потом Григор какой-то свой сделал.
2: Он, может быть, появится в нашей, в нашем следующем выпуске, в нашей исторической передаче, вот так. Или кто-то из современных, вполне может быть. Итак, главное, что тот, кто угадает наших персонажей, отправляется в Midpoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре 25 сентября. Midpoint на Тополинке, Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке — твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте.
6: Реклама 0+.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Думали, вафли – это только к чаю?
11: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
12: Тянем?
13: Потянем.
12: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
14: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
15: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
18: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
20: Политическая реклама.
21: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
22: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
23: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Продолжается с утра по радио, продолжается строчка, но не сама по себе, а с помощью ваших комментариев. Конечно, сегодня мы решили в честь дня рождения Антона Токарева вот такую вот строчечку продолжить. Хоть и не его, как говорил Сеня в начале, но, тем не менее, он ее сделал очень популярной в наше время.
1: Снова великой.
0: Да. А дождь на окнах рисует. Вот что же рисует, давайте выяснять. Я предлагаю ТГ-канал.
2: Давай,
1: да? Прогуляемся там.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А дождь на окнах рисует. Такие шедевры хоть выставляй в галерее под названием «Абстрактный хаос» от Максима.
2: Ну, сложно. Понедельник. Хаос.
1: Ну, это в головах у нас у всех абстрактный.
0: Хаос — это лестница.
1: Абстрактный хаос. Кстати,
2: хаос —
1: между
2: это
1: прочим,
2: доктор, не обманывайте.
1: Это не бездна какая-то вам там.
0: Вообще, хаос — это дом.
1: Да.
0: Все знания выдали.
1: Все, что мы знаем о хаосе. А мы разбираемся. Мы как будто эксперты по хаосу, знаете ли. Итак, а дождь на окнах рисует. Напоминаю, что с утра по радио всей областью тусуем. Такое настроение у Станислава. И, кстати, он тоже хвастается здесь далее. Напоминаю, какого красавца мы вчера поймали.
2: Ой, там вообще, там такое...
0: А что там, что там?
2: Там рыбка такая большущая, прям...
1: Рыбина здоровенная.
2: Я даже не удержался, написал вау.
1: Да, улов действительно мощный, я вам так скажу. Заходите, обязательно тоже смотрите.
2: Осетр какой-то, да, что это такое?
1: Ну, интересно вообще, да.
2: Похож на осетра.
1: Наверное.
0: Даже рыб не знаешь.
2: Я же предположил. Почему не знаю?
0: Ну ты же рыбак, ты должен знать рыб.
2: Ну, я предположил, что это осетр. Ну мало ли, может, я в силе в осетрах не шарю, я не ловил их никогда.
0: А дождь на окнах рисует, усталый взгляд твой Антоха, зато жена не ревнует. И это очень неплохо от Марата.
1: А дождь на окнах рисует, я по Челябинску в калошах дрифтую. Вот Наталья вспоминает, видимо. Но много нам летом приходилось дрифтовать в калошах. Было такое. Вот эта неделька у нас какая-то недождливая пока выдалась.
2: Слышали вообще, точнее, даже не знаю, видели новость о том, что это какое-то было якобы одно из самых жарких лет вообще за последние годы?
1: Ну, на планете, да. А у нас как-то, ну, не то чтобы.
2: Что-то и у нас, я читал сегодня, как будто бы и у нас говорили, что там...
1: Но дождливым оно точно было мощно, да. У нас несколько таких ливнищей было, конечно.
0: Кайфово.
2: Какое жаркое, не было жаркого лета.
0: Татьяна, ну-ка, было.
2: Ну,
0: ты пока под кондером дома лежал, было жаркое лето. Татьяна меня манит. Смотрите, а дождь на окнах рисует, у меня тут завтрак, приходите. По скриптум, Ксюша, батон, арбуз тоже в наличии. Ничего себе.
1: Прикольно.
0: Ничего себе.
2: А дождь на окнах рисует. Тимон коня дрессирует. Это мой следующий челлендж.
1: Это чтобы хит нормально получался как-то.
2: Чтобы хит конем был.
1: Чтобы ты туда въезжал на коне. Хотя тебе...
0: Не на ежике.
1: В принципе, да, на чем только не приходилось уже ездить у нас тут.
2: Да. Кстати, сайт radiokon.ru, ребят, заходите, голосуйте за новинки, которые у нас там появились. Ну и вообще за такие уже проверенные хиты тоже проголосуйте. За всех ваших любимчиков. Мы вот к концу недели все это дело сформируем и выдадим вам очередной хит конем. Йоу.
0: Йоу.
2: У меня все, спасибо, господа, за внимание.
0: Да не за что.
2: За прослушивание.
0: А дождь на окнах рисует. Из окна троллейбуса вижу, как очередь за бензином уходит вдаль за горизонт, написала Надежда. Ну, просто сочувствует, видимо.
2: О, осетр 6 килограмм. А я говорил. Ну, пожалуйста.
0: Так. Не говорил ты про 6 килограмм.
2: Про 6 килограмм не говорил.
0: Но... Ни слова не было, мы свидетели.
1: Ни одного килограмма не было.
0: Не было.
1: Из этих 6 не появлялось. Ну все, правильно угадали, значит, мы шарим. Вот так.
2: Мы осетровые гении.
1: Все, осетровый матч некий у нас произошел прямо сейчас.
2: Ну и матч этот самый произойдет уже в конце утреннего шоу, буквально через полтора часика, даже поменьше. Присылайте свои сообщения к нам в группу ВКонтакте. vk.com/radiochel, в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну вот с одним слушателем у нас будет какой-то мощнейший матч, и он заберет у нас сертификат в лето. О, Империя игр.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
4: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: City Smile – одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
10: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметь

0: 8 800 104. Погнали играть в наш так называемый глухой радийный телефон. Ну, потому что я еще там посередине. Поэтому глухой.
1: Хорошо, что уточнил, да, именно что и почему. Если все получится, если все совпадет, и мы сможем таки протянуть через наш телефон это слово, то кто-то заберет себе сертификат в ресторан «Девятая планета». Все это на Комсомольском, 93. Уже на этой неделе запускается новое меню, ребятки. Бронируйте стол сегодня. Караоке-зал, паровые коктейли, VIP-комнаты с приставкой. Для слушателей «Радио Континенталь» 20% скидочка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
2: Итак, мы ждем того, кто сможет забрать подарок у нас. Потому что мы это место любим. Вообще-то отдавать не хотим. Да и Тимон у нас посередине. Чего уж там. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Фарида.
2: Фарида. Так и записываем.
0: Так, Фарида. Угу.
2: Как настроение?
3: Прекрасно. Хочу в ресторан.
2: О, это правильно.
3: Понедельник с утра.
2: Даже, смотри, уникальная возможность. Если вдруг не получится победить, но все-таки Тимон посередине, я не устану это повторять, то по промокоду «Континенталь» можно позвонить, получить скидку. Это же тоже классно. 20%, да, сегодня?
1: 20% обещаю.
0: Кайф.
2: А мы пошли? Все?
0: Мы пошли, да.
1: Мы пошли звонить и бронировать. Итак, мы пока остаемся с тобой наедине ненадолго. Смотри, я тебе даю какое-то слово. Ты за 15 секунд должна объяснить его Тимону, но при этом не использовать однокоренные и ни в коем случае не говорить, правильно он тебя понял или нет, если вдруг он предложит свою версию. Так будет гораздо интереснее. Ты готова?
3: Да.
1: Давай попробуем объяснить Тимону слово «баян».
3: Баян?
1: Баян, да. На котором играют. Такой ох. Все, Тимон. Пора поиграть. Зовем его к нам в студию. Фарида пока думает, как тебе это объяснять, но ты готовишься максимально понимать.
0: Я что-то сегодня плохо соображаю, сразу говорю.
1: Отлично, так даже интереснее. Ну что, твои 15 секунд пошли.
3: Ну, на нем играют, там несколько рядов, кнопочки круглые, ну, можно увеличить, можно уменьшить. В основном народное такое.
1: Стоп! Итак.
0: Кажется, я понял.
1: Так. Как будто... Кажется, он понял.
0: Только
1: Ксюш.
0: Там два варианта.
1: Это значит, пора врываться. Вот и посмотрим, да, какой ты выберешь.
0: Там Ксюш. Два варианта, ё-моё.
1: Ксюша! Пойдем в
0: что,
1: студию.
0: Что, она пропала куда-то? А вон
1: не
0: бежит.
1: Хочет угадывать, бежит. Смотри.
0: Да капец, два варианта, что делать?
1: Два варианта выбирать, один какой-то и объяснять его. А там посмотрим, совпадет или не совпадет. Итак, три, два,
2: что-то
1: один.
2: Интересное намечается, да?
1: Поглядим сейчас.
0: А, в деревне, значит, застолье все сидят, и скучновато стало. И говорят, дед Игорь, сыграни нам на нем, вот чтобы мы повеселились все. И вот там два варианта, понимаешь, на чем он сыграет.
1: Либо сыграет, дед Игорь, либо не сыграет. Всегда два варианта, тут не поймешь сразу.
0: Вот я не знаю, какой произносить из них тоже.
1: Это интересно, да. Двойственность некая у нас здесь.
2: Ну,
1: итак.
2: Давайте.
1: Давайте.
0: Давайте, ну, ты-то понятно слово знаешь. Давай с тобой решим, попроще или по...
2: А какая вообще разница, если в итоге слово не совпадет? Надо как будто бы не со мной...
0: Хотя бы у нас совпадет, а то мы сейчас и с тобой ляпнем мимо. Попроще или по, как говорится, по...
2: Ну, я думала почему-то попроще.
0: Попроще, да?
2: Да.
1: Давайте, пробовать.
2: С другой стороны, это Сеня.
0: Опять же, вот я про это и говорю. Может быть, подлиннее чуть-чуть?
2: Он причем будто бы даже, ну... Ну, давай.
0: Подлиннее?
2: Да, давай.
1: Смотрят на меня, смотри.
2: Поехали.
1: Не давай кажется, пошли. Что вы сильно усложняете, нет?
0: Весь усложняем, да? Да? Попроще, давай попроще.
1: Ладно, все, давайте. Три, два, один. Это...
2: Баян!
1: Мы думали аккордеон, да, Ксюш? Мы про него разговаривали. А у тебя гармоника.
0: Баян же, да?
1: Баян.
0: Баян, да.
1: У нас с тобой баян, да.
0: Я думал, либо баян, либо аккордеон.
2: Ну, вот... гармония.
0: А у него гармония вообще.
1: Гармония.
0: Играй гармонь, любимая.
1: Ну, кстати, она тоже там.
2: Ну, это как будто бы это же...
1: Как будто очень рядышком, мне кажется, что...
2: Ну, это не то разве? Ну, я думала, либо гармонь, либо аккордеон.
1: Нет, тебе сейчас жутко объяснят профессионалы, что это не одно и то же.
2: Нет, я не в этом смысле. Я думала, либо версия гармонь, баян, либо аккордеон. Но разве гармонь не баян? Я вот это... думала всегда.
0: Ну
2: да,
0: у нас баян, давайте отдадим.
1: Все, давайте, чтобы было же гармоничное, да. Поэтому мы с удовольствием отдаем тебе подарок. Все нормально. Главное, чтобы вы поняли примерно визуально, на чем у нас тут играет дед Семен.
0: Игорь, дед Игорь.
1: Все, да, разобрались. Ну и с удовольствием отправляем нашу слушательницу в ресторан «Девятая планета». Проведи этот вечер именно там. Напоминаем, для слушателей радио «Континенталь» действует скидка 20% на кухню и бар весь сентябрь. Назови промокод «Континенталь» при бронировании. Акции и скидки не суммируются. ООО «Девятая планета».

0: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Всем привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Нам Тимон. Не очень понравилось.
0: Не очень понравилось?
2: Нет, начало.
0: Хорошо, а вот так?
2: Можно ярче.
0: А третий час мы тусуем. Напоминаешь, у Антона Токарева день рождения.
2: Ну что-то сегодня не твое, да?
0: Не мое, да?
2: Не твое.
1: Не мой вайп, да.
2: Но ты сказал правду. Мы отмечаем день рождения Антона Токарева и продолжаем ту самую строчку. А дождь на окнах рисует.
1: Татьяна, а мы на кухне танцуем. Сосед кричит, вы как слоны, но скучно просто спокойно готовить блины. Вот это такая проблема, поэтому все в танец пускаются.
0: Странно, конечно. Но я ни разу не готовил блины, пританцовывая при этом.
1: У меня вот ощущение
2: от тебя...
1: А ты
2: вообще готовил их?
0: Нет.
1: Вот. Как будто ты вот человек, который может что угодно делать, пританцовывая.
0: Это да. Но я же говорю, я не готовил блины ни разу.
2: Он же гыжи-гыжи говорит.
0: Я же гыжи-гыжи говорю же.
1: Выяснено. Все.
0: Я же плохо говорю же.
2: Это же мы же поняли тоже.
1: Это же мы же. Вы что же.
2: Как же так же.
0: Так, дождь на окнах рисует, а мы в киношку шуруем. Так, Сень, что там у нас в кино посмотреть?
1: В кино, да, все по-прежнему в целом. Пока вроде бы супер.
2: Одиссею
1: каких-то
2: дают
1: новинок.
2: Еще.
1: Одиссею еще должны давать. Ну, да, на той неделе давали. Не знаю, на это или дают. Человек-паука еще месяц, я думаю, будут крутить поэтому.
0: А Колобка?
1: Не знаю, не изучал этот вопрос, да, как он там докатился, не докатился, что там леса сделал.
0: Одиссея есть сеансы, да.
1: Всё,
0: а
1: супер.
0: Колобка, ну один сеанс на Колобка только остался.
2: Mm-hmm. Что, Колобка нет.
0: Что творится вообще?
1: Надо выбирать, да, мощно, конечно, смотрите.
0: Что, Человек-паук победил Колобка, получается?
1: Mm-hmm. Да, что? Человек-паук, кажется, всех победил. По крайней мере, этой осенью в прокате.
0: Что за сыграть в ящик? Какой-то ремейк?
1: Ты изучаешь кинопрокат?
2: Мне кажется, это старый. А что, «Сумерки», кстати, показывают уже?
1: Должны, наверное, да. Но обещали, я не знаю, вот с этой или недели они начали.
0: Кого?
1: Или нет.
2: Шестого
1: «Сумерки»
2: сентября.
1: Перезапускать, да, собирались.
0: Новые «Сумерки»?
2: Да
1: нет,
2: какие новые,
1: старые.
2: Старые.
0: А,
2: старые. Просто
0: да.
2: Показывают кино «Сумерки». Я дождусь, когда будут «Титаник» показывать в кино.
0: Так
1: слушай, ну
0: постоянно
1: это
0: показывают.
1: Да, это как будто раз в пару-тройку лет происходит.
2: Ну вот,
1: да.
2: Я и жду.
1: Все, должны. Заявочку приняли, поняли? Да, давайте.
0: Обрабатываем.
2: Кто со мной на «Титаник»? Го! Такое себе предложение.
0: Зато ты сейчас в «Титанике» можешь переозвучивать сидеть. Ша, мы едем с ша.
2: Ша.
0: Дама бубен варила бульон.
2: Да. Слушай, не было там такого.
1: Я давно хотел пересмотреть, я бы ворвался на «Титаник»,
2: да?
1: На самом деле в кино посмотреть.
0: Так, этот просто он умирает в конце. И все.
1: Ну все, не спойлери, подожди, может кто-то забыл. Такое же возможно с тех пор.
0: Там непонятно, почему на дверь он не залез, хотя место было, и просто погиб.
2: А давай, знаешь, что за спойлерим, Сень? Что будет в конце нашего шоу? Это мы точно можем рассказать.
1: Так уж и быть, сертификат в лето. Вот что ждет, но только одного из вас. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Итак, что там есть? Открытый теплый бассейн. Прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну что, настало время познавать мир. Согласны?
2: Мы согласны всегда. Но
3: для
2: только...
3: тебя всегда время, да, есть.
2: Да, только если вместе с тобой, да. Так интереснее, конечно.
1: Так намного интереснее, да. Значит, смотрите. Я тут нашел уродливую гавайскую рубашку в сети.
2: Да, но это я вижу.
3: Заказал и...
2: Это я еще всем увидел, да, сегодня.
1: Не, я не заказал, но я думаю об этом. Потому что гавайскую рубашку, которую создал немецкий дизайнер Симон Векерт, многие по праву назвали безобразной. Она максимально... Можно ли такое слово в эфире говорить?
3: Уродливо?
1: Ну, прям уродская такая. Ну, давайте так скажем. Но, однако, что она делает? Она не просто так уродская, а с определенной целью. Человек в таком наряде становится невидимкой для систем видеонаблюдения, использующих искусственный интеллект.
3: Что?
2: В гавайской рубашке?
1: Она, ну, вот максимально,
2: как будто максимально кричащий. Вот, его сложно не заметить.
1: Хаотичный узор из разноцветных пятен воспринимается человеческим глазом как гипнотический кошмар, а вот видеокамерами он воспринимается как нечто непонятное.
2: А, то есть ты просто типа не человек.
1: Ты,
2: да,
1: просто
2: в этой рубашке.
1: Какая-то фиганда стоящая.
3: Подожди, ну вот это слово не надо было употреблять. А какая-то конкретная гавайская рубашка или что?
1: Ну вот конкретно он выпустил прям серию гавайских рубашек, вот этот немецкий дизайнер, чтобы избавиться от слежки, вот.
3: Сумасшедший.
1: Я не знаю, зачем нам это надо, нам как будто бы пока не прячемся.
2: Да, если вдруг пригодится, да.
3: А ему зачем это?
1: Ну, не знаю, может, он в розыске, мы же не понимаем.
3: Ты нам фото покажешь рубашки или нет?
1: Я вам сейчас обязательно скину, да, вот эту новость.
2: Нам очень интересно, что там за узор такой, который делает из человека не человека, да, даже для видеокамеры.
1: Так, смотрите, сейчас вот я вам скинул.
3: Ну-ка, уродливая гавайская рубашка. Заголовок, конечно, многообещающий.
2: А, вот так, да?
3: А, вот такая.
2: Это арбузы какие-то, да?
3: Ананасы, смотри.
2: Ну, вот я вот арбузы вижу, да.
3: Сеня, где ты арбузы видишь?
2: Ну, там вниз прокрути, и там вот картинка, он стоит в арбузах в неких.
1: Вот, яишко,
2: а, типа,
1: не
2: да, яишко его не видит. Видишь человека в арбузах.
3: Класс.
1: Но самое забавное, что вот этот узор он разработал с помощью яишки.
2: Ну, такая, сделай то, что ты не увидишь. В принципе, нормальный промпт, да.
3: Это какой-то круговорот чего-то непонятного вообще происходит. Сень, вы когда восставать планируете?
2: Да я не знаю, мне не сообщают. Я все пишу в этот чат, а они все не там. Вот, все яишки на планете.
1: Но новые технологии действительно уже давно ворвались в нашу жизнь, и даже сильно на нее стали влиять. Вот, например, в Тайване муж с помощью робота-пылесоса уличил жену в измене.
3: Что?
1: Ну, у него был вот этот пылесос с камерой, собственно говоря. Он давно подозревал. Такой тайваньский подозревака, я, мол. Установлю-ка я слежку. Все, спалил, видосик записал, в суд обратился, как говорится, и штраф с жены и еще с изменника забрал.
3: А что там, штраф можно?
1: Представляете, да. Но единственное, что...
3: Он вот, не учел?
1: Он не учел, что жена может в ответ на него подать иск за то, что он вторгся
3: снимал
1: в ее личную жизнь, да. И, соответственно, 5 месяцев придется ему теперь посидеть.
3: Но зато... 1005, наверное, с нее срубил.
1: Ну, сколько-то срубил, да, неизвестно сколько. Но
2: развлеклись интересно, я вам так скажу, да.
1: Если все
2: ваша,
1: причем.
2: Если ваша семейная жизнь, да, недостаточно яркая, как вам кажется, вот знаете, что люди иногда таким занимаются.
1: По поводу развлечений, кстати, Сенька, в США недавно прошел замечательный конкурс. Люди съехались в город Гленберн для того, чтобы выяснить, кто из них лучше всех умеет подзывать бигфутов.
3: А действительно.
2: Хоть один подбежал в итоге, нет?
1: Ни одного не
3: было. Удивительно.
1: Но поорали знатно.
2: Ну, поорали знатно, еще и выбрали лучшего. Хотя ни один не подбежал, да, наверное.
1: Да,
2: там
1: между
2: прочим. Как-то оценивали они все это, да, угадают.
1: Да, среди взрослых участников победителем стал Джосайя Панте.
2: Ага.
1: Или Панте. А вот среди детей 4-летняя Алайза Айер, пожалуйста.
2: Ага.
1: Знаете вот героев. И каждый из них получил по 100 баксов еще к тому же.
3: Ух ты. От бигфута?
1: Конкретно от бигфута. Он вышел из леса, дал 100 баксов и ушел обратно.
2: Так, у меня 200 баксов. Все, что есть. Такой, ребята, тебе и давай, наверное, тебе. Вот. Интересный аниматор, конечно, у них на празднике. Мощный.
1: А прикинь, реально просто аниматор убегает. Кто меня звал? А, бигфуты не говорят хоу-хоу.
2: А непонятно, мы не знаем, чего они говорят. Вот в этом проблема. И не знаем, как их подзывать, соответственно.
3: Потому что я вам больше скажу, возможно, их и не существует вовсе.
2: Не исключено.
1: Не факт, да, конечно. Ну и я думаю, это вы должны точно знать. Последняя новостюшка на сегодня. Осел с самыми длинными ушами попал в Книгу рекордов Гиннесса. В США все это произошло. 5 лет назад Дженнифер Джи из Манси взяла и купила себе симпатичного осла по кличке Хэнк.
3: У него начали расти уши. Мощно расти уши начали, так.
1: И теперь кличка Хэнка красуется на страницах Книги рекордов Гиннесса. Длина каждого из его рекордных ушей составляет 43,5 сантиметра.
3: Огромные, правда.
2: По полметра уши, ничего себе.
1: Прикиньте.
2: А чего добился ты? Всегда возникает вопрос, вот когда слышишь о таком.
1: Да, конечно, на него не орали, как на битфут. На битфут.
3: На битфут.
1: О, битфут, это же...

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «Только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
2: Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Точно так, смекалка понадобится, ну и немножко музыкальной эрудиции тоже от вас, а тогда с нашей музыкалки вы отправитесь уже в настоящую музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену и пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивной, 15. Звони 8 922 752 0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна. Итак, кто же станет первым, кто ворвется в нашу музыкалку и, собственно, будет учиться петь, танцевать, играть или открывать себе актерский, может быть, талант?
1: Да, как в сене.
0: Угу. Можно иногда открыть.
2: Это еще почему только Сеня?
0: Вот, мы в Тимоне откроем.
1: Вот поэтому.
0: Откроем когда-нибудь в нем тоже. Он просто еще не был в музыкалке. Это сразу видно.
1: А мы всем советуем, между прочим. И советуем прямо сейчас тебе позвонить нам по номеру 700 ровно 104. Доброе утро. Привет. Синхронизировались.
3: Синхронизация.
1: Прошла успешно.
3: Давайте 700-104, набирайте нас скорее для того, чтобы угадать очередной тречочек.
1: Итак, я готова сказать привет.
3: Я тоже уже готов. Они молчат там. Чего,
1: я тебя очень ждал. Я ждал, когда город усинёт.
3: Ой, это начинающий Боярский.
1: Это Трофимов вообще-то.
3: Я тебя очень ждал.
1: Да мы, ужасно, мы остановите будем, это, пожалуйста.
3: Мы будем коверкать песни, пока вы сейчас не поздороваетесь.
1: Наверное. Я не хочу.
3: 700-104, привет. Давайте памятку тогда сразу расскажу. Звоните нам, приемничек убирайте в ноль, разговаривайте в телефон и не молчите, что самое главное. Доброе утро.
4: Доброе.
1: Ой.
3: Ой, я тоже испугался. Как тебя зовут?
4: Василиса.
3: Василиса? Ты шо у нас такая молодая... Решила поиграть с нами.
4: Ну, вот, захотела.
3: Захотела.
1: Родители рядом?
4: Да.
3: Так, ну что, давайте тогда мы как будто с Василисой играем, но через ее родителей,
1: получается. Да. Давай трубочку маме или папе кому-нибудь.
4: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как тебя зовут?
3: Как еще раз?
1: Не слышно.
3: Вообще
1: Евгения?
3: Вообще плохо слышно.
4: Евгения.
1: Вот, теперь стало лучше слышно. А как настроение? Куда едете?
4: На работу.
1: Всей дружной семьей.
3: Такое ощущение, что Василиса заставила тебя играть с нами.
1: Ой, что-то со связью у нас совсем беда.
3: Очень плохо слышно.
0: Евгения, ну ты-то нас слышишь?
4: Да.
0: Вот,
1: это главное.
0: Связь наладилась, да, вроде бы.
3: Ну тут давайте с Василисой тогда на двоих, что ли, спойте нам какую-нибудь строчку из песни, которая вам сильно нравится, а наша ИИшка, наш искусственный интеллект, определит для вас механику.
4: Какую песню мы
3: спросили? Да любую, вот какая вам нравится. Вот
1: нет, она Василису спрашивает, не мешайте.
0: Василиса, затягивай, мама подхватит.
4: Ну давай. Нет, это нельзя такую.
0: Ох ты, Василиса, вкусы-то какие.
3: Сектор газа давай. Не, нельзя такую петь. Да, что-нибудь цензурное нам, пожалуйста.
4: Я не знаю.
0: Ну быстренько, давайте, любую.
3: Ну девчонки, ну девчушки.
1: Я не понимаю, что там происходит вообще. Давайте еще один шанс даем, пойте, либо будем связываться со следующим слушателем, потому что плохая связь, плохая, очень плохая.
3: Плохая связь.
4: Давай. Я это.
3: Ну так невозможно, девчонки, ну давайте там как-то меняйте связь, перезванивайте, а мы попробуем со следующим человечком это сделать. Доброе утро.
1: Привет, как зовут тебя?
3: Да, нам нужна хорошая связь.
1: Очень качественная.
3: Качественная.
1: Качественная.
3: Качественная связь.
1: Да, что мы повторяем это
3: я
1: слово?
3: Не знаю.
1: Доброе утро.
3: Не знаю.
5: Ребята, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Алексей.
1: Алексей, как настроение?
5: Супер.
1: Супер, пой свою песню.
5: Песню надо петь.
0: Давай быстренько, сразу, сходу.
3: Давай, мощно врывайся.
5: Я тебя очень ждал.
3: О!
1: Я ждал, когда город уснёт.
5: Дальше не помню слов.
1: Я тоже. Вот берег и вот причал.
0: Все, давай,
1: главное,
0: больше не пой,
1: любовь.
0: А то сейчас ИИшка тебе определит, а нам нужно именно Алексею.
6: По частям.
3: По частям.
1: Забавляет, когда говорит «по частям».
3: А, да, в этой механике мы, значит, разбиваем текст на различные части речи. Вот так вот. Сегодня у нас глаголы в студии, как говорится.
1: Из одной популярной песни. Поехали.
3: Погнали. Значит, в этой песне существуют такие глаголы, как «стонет», «воют», «позволит», «ненавидеть», «любить», «принимай», «ищи», «разрывается», «не молчи». «Принимаю», «доверяешь», «молчишь», «наскучило», «знаешь», «беги-беги». Все.
0: Угу. Накидал, да, нормально так. Алексей.
5: Так.
0: Вспоминай какую-нибудь
5: песню.
0: Вообще
5: никаких вариантов. Вообще ноль.
1: Прекрасно. Прекрасно просто.
3: Нам такое нравится.
5: Простите меня, пожалуйста.
0: Да ничего.
1: Да мы вообще, мы нормально. Все, подумаешь.
0: Вдруг у кого-то все-таки что-то стрельнуло, и он понял, что это за трек. Вот буквально с нескольких глаголов. Если такие есть смельчаки, то звоните нам прямо сейчас, а то мы и на завтра, знаете, трек перекинем.
3: Да, буквально вот несколько сек даем вам, и улетаем в завтрашний эфир. 700-104. Ждем. А пока мы ждем, там принимают, доверяют, молчат. Там кто-то наскучил, там знают и бегут, как говорится.
0: Выходит, домашнее задание у нас осталось. Сегодня на завтра все это переносим. И тогда, если получится, и вы разгадаете нашу музыкальную загадку, ту самую, то отправитесь в музыкалку. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15. Звони 8-922-752-0252. И по Токмакова Анастасия Викторовна.
6: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
6: Реклама на радио «Континенталь». 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
7: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов. Внимание!

0: Желтокрылая птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Возьми телефон, дед.
3: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
4: Возьми телефон, детка.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Аппарель». Носи то, чем гордишься.
8: В ЖК «Шишкин» легко начать.
9: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
8: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
10: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
11: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
12: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
11: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Очередное вымышленное приколдесное слово мы для вас приготовили, друзья, поэтому звоните по номеру 700-104 и пробуйте забрать наши подарки. Точнее, уже ваши почти.
1: Отправим с удовольствием вас в джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. Все это в одном месте. Приходи, ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
2: Итак, мы ждем тебя. Вот все, что нам нужно. Слово готово. Даже два слова. Мы его будем в одно делать. Вместе с тобой. Доброе утро.
0: Привет, привет.
2: Ну, не делать, преобразовывать там, наверное, что-то такое.
0: Ну, мы так это называем, да.
2: Делать слова.
0: Итак, 700-104, набирайте нас скорее, друзья, для того, чтобы у нас зародился очередной какой-нибудь
2: чучело
0: какой-нибудь, да, черепаха и вот эти прочие ребята все.
1: Да, вместе повеселимся, посмеемся, посоздаем новые слова. Каких-то слова монстров, может быть, слова мутантов. Че только не делаем.
2: Ужасно, если честно.
0: Доброе утро.
2: Привет.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Светлана.
2: Как настроение, Светлан?
3: Отлично.
2: Чем занимаешься?
3: Еду на работу.
2: Неплохо. Кем работаешь?
3: Менеджер.
2: Менеджер Светлана. Готова ли ты полностью отключить свой мозг и довериться порыву? Так мы называем Сеню.
1: Сень. Я сегодня порыв, да?
2: Ты порыв.
1: Я порыв сегодня.
0: Давай задание для Светы.
2: Порыв ветра.
1: Итак, смотри, задание следующее. Вот у нас два слова будут. Первое заканчивается на какой-то кусочек, второе с этого же кусочка начинается. Как то самое Пикачу-чело. Вот.
0: Например,
1: например,
0: да.
1: Например, да, или что-то
2: или
1: другое.
2: Или же, да, или носорогалик.
0: Носорогалик, да, был хороший.
2: Или холодециметр.
0: О, холодециметр вообще шикарно был.
2: Вот.
1: Да, это вот пятничное как раз, кстати, было, да, по-моему.
2: Ну а что сегодня у нас?
1: Что сегодня? Итак, первое задание невероятно сложное, я считаю.
0: Так.
1: Просто запредельно. Твоя любимая радиостанция. Второе. Способность принимать и уважать любые мнения и любых других людей.
2: Вау, как хорошо! Ну там только, конечно, ну...
1: Но нам надо, чтобы фонетически совпадало.
2: А, ну ладно, фонетически совпадает.
1: Так, подумай. Итак, твоя любимая станция. Давай вот с этого начнем.
2: Светлана.
1: Светлана, как будто несложно.
3: Да, да, да, я здесь.
1: Так.
2: Ответ.
1: Светлана, твоя любимая радиостанция, это какая?
3: Юмор-ФМ.
1: Что ж ты здесь-то делаешь? Возникает вопрос тогда.
0: Ну все тогда понятно.
2: Спасибо, Светлан, за звонок, как говорится.
0: Я боялся, что это случится.
1: Не, ну человек с юмором, с другой стороны. Это хорошо.
2: Это во-первых. Во-вторых, ну, медиахолдинг надо было спросить. Надо было спросить.
1: Дружим, да.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Надя.
2: Надя. Я уже боюсь спрашивать.
0: У нас есть надежда, да?
4: Надежда.
1: У нас есть надежда. Что, твоя любимая радиостанция? Давай с этого начнем.
4: Конечно, «Континенталь».
1: Разумеется. Так, значит, у нас «Континенталь». О, круто. И второе слово начинается тоже вот с конца этого, получается.
4: Толерантность.
1: Толерантность. Ну-ка, вместе что получается?
4: Континенталерантность.
0: Континенталерантность.
1: Вот ее поймал сегодня человек и победил.
0: Я и думаю, не сходится чего-то там. Мягкий знак куда дели.
2: Вот, он сказал фонетически же нам надо.
0: Да, мы уже поняли. Ну, прикольно, я не выговорю.
2: Континенталерантность.
0: Континенталерантность.
1: Все, мы с утра будем это выговаривать и заодно и тренироваться.
2: И юморить.
1: Юморить тоже будем, конечно же. Этим можно заняться в джунгли Сити с удовольствием. Там можно забыть о скуке, детский развлекательный парк ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 игровых активностей, море радости для всей семьи. ТРК Горки, второй этаж, ИП Соболев, Илья Дмитриевич.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
5: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
2: 12+.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 750 000 рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
10: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный, 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: А вот и все, вот и все.
1: А вот и все, ребята.
0: А вот и все. Да ладно, еще подарки остались.
2: Подарки у нас крутейшие, да, действительно. Итак, кто-то заберет сертификат в лето. Между прочим, я напомню, что ООО «Империя игр» — всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
0: И прямо сейчас мы объявим того человека, который отправится в лето. Между прочим, 7 сентября. Это уже осень. Да. На минуточку. Mm-hmm. И этим человеком становится
3: Татьяна Махетова!
0: И ее хорек.
2: Может, кстати, не только человек туда отправится, да, как мы выяснили. Вот. Ищите, если вдруг не видели очаровательного хорька. Прокрутите нашу группу. Mm-hmm. Там очень много комментов, я понимаю, это непросто, но вот крутите-крутите, и рано или поздно увидите.
4: Ну, кстати, один из них из комментов еще прочитаю, потому что не могу об этом не сказать. «Дождь на окнах рисует», Станислав написал. «Напоминаю, что поехали за опятами и в лесу теперь буксуем. А между прочим, сейчас сезон опят, так что не пропустите, ребят».
2: О, да. Действительно. Спасибо. Набирают невероятное количество опят. Я столкнулся с этим в выходные. Мне привезли.
4: Где ты с этим столкнулся?
2: Мне привезли пару баночек опят. Вот так.
4: Уже законсервированных?
2: Уже законсервированных, да. Человек потому что весь день их консервировал, чтобы приехать к нам вечером. Классно.
4: На дачу, наверное, к
2: классно
4: приехали.
2: Отдохнуть. Нет, нет.
4: Нет, не
2: нет, домой. А вот он был как раз на даче. И консервировал.
0: Да что ж такое?
2: Так что вот.
0: Никак мы туда не прорвемся. Но я тоже не могу не зачитать один из комментариев.
4: Так.
0: «А дождь на окнах рисует, а каждый слушатель сидит и рифмует, чтоб переплюнуть то, где хорь отдыхает. Надеюсь, Ксюша мой коммент прочитает».
4: Ну и что, он встал лучше?
0: И пропоет его.
4: Кто это написал?
0: Андрей Иванович.
4: Андрей Иванович.
2: Что, мечта сбылась у человека. Это уже круто.
4: Андрей, поздравляем.
0: Но с хорью он, видимо, прям угадал.
4: Хорь попала в цель сегодня.
0: Хорь в цель.
2: Осуществляем мечты людей, хорьков, кого угодно. Даже иногда вымышленных персонажей. У нас такое бывает.
0: Кстати, о мечтах, да. Залетайте скорее в нашу группу ВКонтакте vk.com/radiochel или vk.ru/radiochel и комментируйте закрепленный наш постец, потому что это важно. Вот. Мы там подарки дарим.
4: Ну и скоро будем их дарить множество. Множественное множество. 12 сентября в арт-сквере на набережной Миасса. Друзья, день города вместе с радио «Континенталь», вместе с Ксюшей, Сеней, Тимоном, с Лириком, с как с самым главным хедлайнером вообще всего этого празднества. А там оторвемся по полной. Давно с вами не встречались.
0: Да, пора увидеться. Тимоном.
4: С Синчоусом.
2: И, конечно, с Ксюшей.
0: Ага, это будет 12-го, но услышимся уже завтра. В 7.00 здесь, на радио «Континенталь». Будем вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем...
3: Хорошего!

0: Тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На трассе Челябинск-Курган готовят к сдаче расширенный участок. И еще около 20 новых троллейбусов из Челябинска отправили в другие города России. На трассе Челябинск-Курган готовятся к полной сдаче расширенных участков, сообщает информагентство «Первое областное». Ремонт в Красноармейском округе идет с 2023 года. Сейчас ставят опоры освещения и обустраивают обочины. В ноябре планируют полностью сдать отрезки, на которых теперь 4 полосы вместо 2. Это касается дороги с 25 по 37 километр, от поселка Вахрушево до села Миасково. Этот участок один из самых загруженных. Он также имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает надежную логистику между населенными пунктами и особой экономической зоной Южноуральская, которая появится в Красноармейском округе. Челябинск продолжает поставки новых троллейбусов «Синара» в другие города России. На этот раз машины пополнили городской парк в Ярославле и Оренбурге, сообщает портал chel.tv.ru. 18 новинок уже вышли на маршруты. Машины окрашены в зеленый и желто-оранжевый цвет. Одна из ключевых особенностей такого транспорта – способность проезжать до 30 километров без подключения к контактной сети. Напомню, недавно стало известно, что в Челябинске с конца августа продлили до ЧКПЗ маршрут троллейбуса номер 17, который благодаря автономному ходу теперь проезжает часть пути по мосту на улице Дзержинского. И последнее. В Челябинске восстановят старейший городской бассейн «Электрометаллург». Проект реконструкции получил одобрение госэкспертизы. Здание, возведенное почти 60 лет назад, пришлось закрыть в 2021 году. Причина – серьезное нарушение норм безопасности. Специалисты зафиксировали повреждения в несущих конструкциях и трещины в чаше бассейна. В 2024 году по договору дарения объект перешел в собственность правительства области. А со следующего года его планируют восстановить. Проект предусматривает реконструкцию чаши бассейна, обновление зрительских трибун и многое другое. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Даниэля Вегаса ограбили в Италии, а Мия Бойко угодила в скандал из-за парика. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ размещен на официальном портале публикования правовых актов. Сам Шуфутинский признался, что новость стала для него полной неожиданностью. Артист подчеркнул, что никогда не добивался этого звания и не инициировал процесс. Для него это большая честь и знак доверия со стороны страны и народа. Актер Даниэль Вега столкнулся с серьезными неприятностями во время путешествия по Италии. Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» оказался в ловушке из-за дерзкого ограбления. Даниэль рассказал, что преступники забрали у него абсолютно все. Он лишился паспортов, водительских прав, денег, кошелька, телефона и даже ключей с зарядным устройством. Схожая история уже случалась с актером 2 года назад в Лондоне. Однако тогда воры забрали только наличные, а кошелек с документами выбросили. Вокруг певицы Мия Бойки разгорелся очередной неприятный скандал. На этот раз звезда решила судиться с блогершей и мастером Фелицией Малец, которая сделала для нее парик. Как выяснилось, девушка выполнила работу, но положенных денег вовремя не получила. Не дождавшись оплаты, она записала видео и выложила его в соцсети. В итоге работу мастерицы все же оплатили. Правда, произошло это только после того, как ролик набрал популярность. Вместе с переводом Фелиция получила и досудебную претензию. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство.

0: 0+.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
4: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
5: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
8: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
1: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
6: 5800.
5: 5600.
6: 5500.
5: 5500. Раз, два, продано.
7: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
8: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
9: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Челябинском спасли женщину, заблудившуюся при сборе грибов. И в Коркино отремонтируют музыкальную школу. В Челябинской области потерявшаяся в лесу женщина нашлась в церкви. В МЧС рассказали, что она отправилась за грибами в компании мужа и дочери, но отошла далеко от семьи и потерялась. Дозвониться до пропавшей по телефону не удалось. Родственники забили тревогу. Вскоре заблудившуюся уже искали спасатели, пожарные и полицейские. Поиски продолжались 4 часа, но оказалось, что в лесу женщины уже не было. Челябинка случайно встретила там мужчину на машине. Он подвез ее до церкви в ближайшем поселке Политай. Спасатели встретились с ней, также женщину на всякий случай осмотрели медики. С ней было все в порядке. К тому времени в Политаево уже подоспел муж, который забрал путешественницу домой. Музыкальную школу в Коркинском поселке Первомайский собираются отремонтировать. Как сообщает курс дела, администрация округа объявила аукцион на проведение капитального ремонта. Исполнителю готовы заплатить до 54 миллионов рублей. Подрядчик обязан будет обновить фасады и входные группы, починить водопровод, канализацию и электропроводку, а также сети отопления и вентиляцию. Кроме того, необходимо привести в порядок территорию вокруг здания и обнести ее забором. Выполнить все работы нужно до 31 июля следующего года. И последнее. Челябинские специалисты представили свои разработки на 16-м международном салоне «Комплексная безопасность-2026» в Казани. Их высоко оценил министр МЧС России Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства. Робототехнический комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов продемонстрировали на специальном тематическом стенде. Куренкову показали комплекс в работе, и глава МЧС высоко оценил эффективность и удобство челябинской разработки. В заключение осмотра он даже оставил положительный отзыв, написав свое мнение прямо на борту машины. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
1: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
2: 12+.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
5: 5800.
6: 5600.
5: 5500.
4: 5500. Раз, два, продано.
7: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
8: Челябинск, готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миас гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области обновили почти 20 километров дороги МИАС-Златоуст. И южноуральцы смогут написать диктант на языках народов России. Ремонт трассы между МИАСом и Златоустом выходит на финишную прямую. Завершены работы на 18 из 27 километров дороги. Это уже две трети от общего объема, пишет информагентство «Первое областное». Дорожники восстановили здесь асфальт, нанесли разметку, заменили знаки, обустроили остановочные площадки и установили новые павильоны. Сейчас специалисты ведут приемку готовых участков. В региональном правительстве напомнили, что автодорога МИАС-Златоуст имеет важное значение для транспортного сообщения между муниципалитетами горнозаводской зоны. Здесь всегда высокий пассажиропоток. Также по трассе идет много фур с грузами. Оставшиеся работы на дороге планируют завершить до конца года. В Челябинске проведут масштабную проверку тепловых сетей перед отопительным сезоном. Она пройдет завтра и послезавтра на большей части территории города. В рамках испытаний в систему добавят специальный краситель, который поможет выявить возможные утечки. Из-за этого в некоторых домах из кранов может пойти вода зеленого цвета, предупредили в компании «УСТЭК Челябинск». Горожанам напомнили, что органический краситель полностью безвреден. Если зеленую воду заметили в квартире, значит в доме может быть проблема с бойлером или трубами. Об этом нужно сообщить в управляющую организацию и компанию «УСТЭК Челябинск» по номеру 246-4020. И последнее. Завтра в День языков народов России по всей стране пройдет тематический диктант. Присоединиться к нему смогут и жители Челябинской области, очно или онлайн. Цель проекта – популяризация разнообразия языков народов нашей страны. В текст диктанта включили фрагменты произведений Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, родившегося как раз 8 сентября. В Челябинске площадками для проведения диктанта станут библиотека имени Пушкина, библиотека номер 8 и механико-технологический техникум. В онлайн-формате диктант будет доступен на 21 языке. На следующий день опубликуют текст для самопроверки, а итоги акции подведут до конца сентября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
4: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ.
7: Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
8: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
9: Тянем?
10: Потянем.
9: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
10: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
11: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
14: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Лот. Квартира. 36 квадратных метров. С отделкой и мебелью.
9: 5800.
8: 5600.
9: 5500.
8: 5500. Раз. Два. Продано.
10: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на кроссовере «Джентур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джентур».
1: Семейный кроссовер «Джентур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать,

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Под Челябинском спасли женщину, заблудившуюся при сборе грибов. И в Коркино отремонтируют музыкальную школу. В Челябинской области потерявшаяся в лесу женщина нашлась в церкви. В МЧС рассказали, что она отправилась за грибами в компании мужа и дочери, но отошла далеко от семьи и потерялась. Дозвониться до пропавшей по телефону не удалось. Родственники забили тревогу. Вскоре заблудившуюся уже искали спасатели, пожарные и полицейские. Поиски продолжались 4 часа, но оказалось, что в лесу женщины уже не было. Челябинка случайно встретила там мужчину на машине. Он подвез ее до церкви в ближайшем поселке Политаев. Спасатели встретились с ней, также женщину на всякий случай осмотрели медики. С ней было все в порядке. К тому времени в Политаево уже подоспел муж, который забрал путешественницу домой. Музыкальную школу в коркинском поселке Первомайский собираются отремонтировать. Как сообщает курс дела, администрация округа объявила аукцион на проведение капитального ремонта. Исполнителю готовы заплатить до 54 миллионов рублей. Подрядчик обязан будет обновить фасады и входные группы, починить водопровод, канализацию и электропроводку, а также сети отопления и вентиляцию. Кроме того, необходимо привести в порядок территорию вокруг здания и обнести ее забором. Выполнить все работы нужно до 31 июля следующего года. И последнее. Челябинские специалисты представили свои разработки на 16-м международном салоне «Комплексная безопасность-2026» в Казани. Их высоко оценил министр МЧС России Александр Куренков, сообщили в пресс-службе ведомства. Робототехнический комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных предметов продемонстрировали на специальном тематическом стенде. Куренкову показали комплекс в работе, и глава МЧС высоко оценил эффективность и удобство челябинской разработки. В заключение осмотра он даже оставил положительный отзыв, написав свое мнение прямо на борту машины. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: хотите? Мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: «Сити Смайл». Стоматология для всей моей семьи. Когда я прихожу в «Сити Смайл», у меня начинается важная миссия – спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем. «Сити Смайл». Сюда мы ходим всей семьей.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом». Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
9: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Порывистый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 11-16 выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
0: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
2: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль».
0: 12+.
3: Возьми телефон, дед.
4: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
3: Возьми телефон, детка.
5: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер загородный поселок Покровский. Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов. 169 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
8: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
11: Слушай.

маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта – «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
3: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Челябинск, собирайся, будет вкусно! К 290-летию города на набережной реки Миас пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». 11 сентября в 16:00 открываем гастрономические ряды. 12 и 13 сентября с 12:00 гуляем, пробуем, наслаждаемся. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию. Вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские водители заплатили 20 миллионов рублей штрафов за парковку на газонах, и поселок Ширшни завтра оставят без света. Челябинцы с начала этого года заплатили штрафов на 20 миллионов рублей за парковку на газонах и других запрещенных для этого территориях. Такие данные привел глава города Алексей Лушкин и шит-информагентство «Первое областное». Нарушения фиксируют с помощью мобильных комплексов. Также работает чат-бот, куда жители могут сообщать об автомобилях, оставленных в неположенных местах. Мэр подчеркнул, что главная задача не штрафовать, а приучать жителей к правильной парковке, и, по его словам, уже есть положительная тенденция. Стали фиксировать значительно меньше нарушений стоянки во дворах. В итоге администрации районов активно восстанавливают газоны, поврежденные автомобилями. Челябинский поселок Ширшни завтра останется без света, сообщает администрация города. В связи с плановыми работами по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 8 сентября с 8 до 10 часов утра и с 5 до 9 вечера ограничат подачу электроэнергии по улицам Тополиная, Северная, Ленина, Заводская и Парковая. А с 8 до 21 часа света не будет в домах по улицам Гостевая, Садовая, Пролетарская, Центральная, Университетская, Набережная и на многих других. Работу будет вести компания Россети «Урал». На ее сайте можно найти полный список улиц, которых коснется отключение. Южноуралец Эдмонд Худоян в седьмой раз стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 48 килограммов, сообщает областной Минспорт. Губернатор Алексей Текслер поздравил спортсмена с блестящей победой. Глава области подчеркнул, что завоевать седьмой титул в условиях жесткой конкуренции удается избранным в истории российского бокса. Это лишь второй такой успех. Также золотую медаль для нашего региона принес Андрей Пеблеванян, выступающий за Челябинскую область и Краснодарский край в весовой категории до 50 килограммов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Даниэля Вегаса ограбили в Италии, а Мия Бойко угодила в скандал из-за парика. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ размещен на официальном портале публикования правовых актов. Сам Шуфутинский признался, что новость стала для него полной неожиданностью. Артист подчеркнул, что никогда не добивался этого звания и не инициировал процесс. Для него это большая честь и знак доверия со стороны страны и народа. Актер Даниэль Вега столкнулся с серьезными неприятностями во время путешествия по Италии. Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» оказался в ловушке из-за дерзкого ограбления. Даниэль рассказал, что преступники забрали у него абсолютно все. Он лишился паспортов, водительских прав, денег, кошелька, телефона и даже ключей с зарядным устройством. Схожая история уже случалась с актером 2 года назад в Лондоне. Однако тогда воры забрали только наличные, кошелек с документами выбросили. Вокруг певицы Мия Бойко разгорелся очередной неприятный скандал. На этот раз звезда решила судиться с блогершей и мастером Фелицией Малец, которая сделала для нее парик. Как выяснилось, девушка выполнила работу, но положенных денег вовремя не получила. Не дождавшись оплаты, она записала видео и выложила его в соцсети. В итоге работу мастерицы все же оплатили. Правда, произошло это только после того, как ролик набрал популярность. Вместе с переводом Фелиция получила и досудебную претензию. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
6: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
7: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.
10: Ты думал все понарошку,

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 24.
1: 29. Реклама на радио «Континенталь».
4: Лот, квартира, 36 квадратных метров с отделкой и мебелью.
5: 5800.
6: 5600.
5: 5500.
4: 5500. Раз, два, продано.
7: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой — 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские за лето не допустили ни одного случая с утонувшими, и на Южном Урале впервые пройдет международный сабантуй. За минувший купальный сезон в Челябинске на муниципальных пляжах не допустили ни одного ЧП с утонувшими. Об этом доложил вице-мэр Сергей Кочетков, пишет информагентство «Первая областная». По словам чиновника, за лето на городских площадках отдохнули более 136 тысяч человек. Глава города Алексей Ложкин поручил отметить отличившихся спасателей. По его словам, их работа заслуживает благодарности, так как главная задача выполнена, трагедии удалось избежать. Сейчас спасательное оборудование с пляжей вывезли и отправили на хранение. Купальный сезон официально закрыт. Алексей Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области. Разделение должностей губернатора и председателя Текслер анонсировал ранее в обращении к депутатам ЗАГС Собрания. И еще одним постановлением, которое подписал Текслер на новую должность, назначен Иван Куцевляк, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее он занимал пост первого заместителя губернатора. Глава области отметил, что Куцевляк будет выполнять четкие задачи, среди которых реализация госпрограмм, исполнение бюджета, и в целом ему предстоит заниматься организацией работы правительства региона. В конце этой недели на Южном Урале впервые состоится международный сабантуй. Праздник примет 13 сентября кыштымский санаторий «Дальняя дача», сообщают региональные СМИ. Гостям покажут башкирскую культуру, музыку, кухню, ремесла. Любителей активного отдыха ждет спортивная арена. Там пройдут зрелищные состязания, национальная борьба «Кареш», стрельба из лука и перетягивание каната. На гастрономической ярмарке угостят традиционными блюдами. Праздничная программа стартует в воскресенье в полдень. На сцене выступят различные творческие коллективы и мультиинструменталист Зайнеддин. Возрастное ограничение праздника 0+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: на Радио Континенталь. Радио Континенталь и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с Радио Континенталь. Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
1: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
0: 12+.
2: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор «Имидж-клуб Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
3: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Погода.
1: В Челябинске 8 минут и плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
0: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Челябинск. Готовься к трем дням вкусного настроения. С 11 по 13 сентября на набережной реки Миасс гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюдо от верблюда». Фермерские деликатесы, уличная еда и живая музыка. 11 сентября открытие в 16:00. 12 и 13 продолжаем веселье с 12 часов. Приходите всей семьей. При поддержке администрации города Челябинска и радио «Континенталь». Вход свободный. 0+. Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам. Тельцы. Рутинная задача может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Готовьтесь к переменам. Близнецы. Любопытство может привести в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению. Раки. Воспоминания из прошлого неожиданно напомнят о забытом желании. Вернитесь к своим мечтам. Львы. Окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо. Девы. Организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижайте нагрузки. Весы. Звезды советуют уделить особое внимание финансовой сфере. Вам могут сделать выгодные предложения. Скорпионы. Найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за рамки. Стрельцы. Вам понадобится эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте тревогам взять верх. Козероги. Вам придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Сбросьте ответственность. Водолеи. Неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Однако не торопите события. Рыбы. Творческая задумка потребует воплощения. Сделанный шаг способен превратить фантазию в реальный проект.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Возьми телефон, дед.
1: 11 сентября. D-Club. За пультом Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
2: Возьми телефон, детка.
3: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
4: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт – и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинцы жалуются на общественный транспорт, и туристов на Таганае предупредили о медведях. Челябинцы продолжают жаловаться в чат-бот «Комфортный транспорт» в мессенджере «Макс». За минувшую неделю приняли 112 обращений, среди них 16% о работе кондиционеров, еще 62% о нарушении правил посадки и высадки пассажиров. Также нарекания касались оплаты проезда и санитарного состояния транспорта, сообщает информагентство «Первое областное». В мэрии берут всю информацию на контроль и проводят проверки в автобусах и троллейбусах. Такие обходы подтвердили, что жалобы пассажиров обоснованы, сказал вице-мэр Дмитрий Агеев. В частности, за неделю по итогам почти 40 проверок в 12 автобусах нашли нарушения. Чаще всего они были связаны с недостаточной чистотой в салонах. Гостей Таганая предупредили об опасности появления медведей. Сотрудники нацпарка в соцсетях рассказали, что регулярно встречают следы хищников рядом с тропами, даже с теми, которые совсем близко от центральной усадьбы. Медведь – хозяин тайги и ходит где хочет, но его маршруты могут меняться и по вине людей. Например, печенье, которое кто-то положил на пенек для птичек, привлечет совсем не их, говорят специалисты. Туристов также просят не оставлять в лесу мусор, особенно остатки еды, не выходить на маршрут ночью. Также рекомендуют обозначать свое присутствие на тропе, нужно петь, свистеть, либо стучать палкой по деревьям. Челябинск готовится к доставке одной из величайших христианских святынь – десницы святителя Спиридона Тримифонтского. Ковчег с мощами из Греции пробудет в Южноуральской столице с 9 по 11 сентября. Он будет доступен для поклонения круглосуточно в Кафедральном соборе Рождества Христова. Об этом сообщают городские СМИ. Ожидается большое количество прихожан. В связи с этим в мэрии сообщили, что рядом с храмом установят дополнительные биотуалеты. Кроме того, правоохранительным органам поручено обеспечить усиленные меры безопасности во время пребывания святыни в Челябинске. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хорошие новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ваш заказ доставлен.
8: Я ничего не заказывал.
7: Личный парк.
8: Личный парк?
7: Он входит в комплектацию.
8: А он большой?
7: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
9: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
11: 5800.
10: 5600.
11: 5500.
10: 5500. Раз, два, продано.
9: А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
12: Тянем?
13: Потянем.
12: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
13: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
14: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске 8 минут и плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 24-25. 29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе «Мокка» 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
3: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая «Амода C5». Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 299 тысяч рублей. «Амода Планета Авто». Братьев Кашириных, 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке «Нега». Новая архитектура, новое пространство для жизни. «Нега». Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
9: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
4: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Жили-были» в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 599 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: Политическая реклама.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске одобрили проект новых линий метротрама. И в Кыштыме могут построить городской термальный курорт. Челябинск стал на шаг ближе к реализации самого масштабного транспортного проекта. Завершено проектирование для проходки заключительного третьего этапа подземных линий метротрама «Север-Юг». Госэкспертиза дала положительное заключение, сообщает пресс-служба компании «Моспроект-3». Ей предстоит проложить два тоннеля общей длиной более 2,5 километров с помощью тоннелепроходческих комплексов диаметром 6 метров. Работы пойдут на участке от остановки улица Каслинская до станции «Торговый центр» на глубине от 12 до 39 метров. Напомним, первая линия «Север-Юг» протяженностью свыше 9 километров предусматривает две подземные станции, площадь Революции и Торговый центр, и три наземные остановки. В Ленинском районе с сегодняшнего дня отменены дневные перерывы в движении трамваев, сообщает компания «Челябгэт». Ранее вагоны переставали курсировать с 11 до 16 часов из-за ремонтных работ на путях. Сейчас завершают выправку рельсов и благоустройство территории. Все мероприятия продолжают по ночам. Напомним, ремонт трамвайных путей в Ленинском районе идет с весны этого года. Завершить работы по контракту должны до конца октября. Из регионального бюджета на них направляли 277 миллионов рублей. В Кыштыме может появиться городской термальный курорт. Инвестпредложение разработали региональный фонд развития предпринимательства и администрация муниципалитета, пишет портал chel.tv.ru. По задумке, на территории в 3 гектара сможет разместиться отель, спа-зона, бассейн под открытым небом, фитнес-центр и ресторан. На это потребуется по предварительным расчетам минимум 350 миллионов рублей. Предпринимателям предоставят меры господдержки. Отмечается, что потенциальные посетители термального курорта – жители не только Кыштыма, но и гости из других городов. По данным экспертов, среднегодовой прирост турпотока в Кыштыме составляет 15%. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске 8 минуты плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Даниэля Вегаса ограбили в Италии, а Мия Бойко угодила в скандал из-за парика. Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий указ размещен на официальном портале публикования правовых актов. Сам Шуфутинский признался, что новость стала для него полной неожиданностью. Артист подчеркнул, что никогда не добивался этого звания и не инициировал процесс. Для него это большая честь и знак доверия со стороны страны и народа. Актер Даниэль Вега столкнулся с серьезными неприятностями во время путешествия по Италии. Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» оказался в ловушке из-за дерзкого ограбления. Даниэль рассказал, что преступники забрали у него абсолютно все. Он лишился паспортов, водительских прав, денег, кошелька, телефона и даже ключей с зарядным устройством. Схожая история уже случалась с актером 2 года назад в Лондоне. Однако тогда воры забрали только наличные, а кошелек с документами выбросили. Вокруг певицы Мия Бойко разгорелся очередной неприятный скандал. На этот раз звезда решила судиться с блогершей и мастером Фелицией Малец, которая сделала для нее парик. Как выяснилось, девушка выполнила работу, но положенных денег вовремя не получила. Не дождавшись оплаты, она записала видео и выложила его в соцсети. В итоге работу мастерицы все же оплатили. Правда, произошло это только после того, как ролик набрал популярность. Вместе с переводом Фелиция получила и досудебную претензию. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Нет! Ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
6: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске 8 минут и плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В Снежинске, Озерске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 30 градусов тепла. В Магнитогорске, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 24-29.

0: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна с солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Суповой набор из цыпленка бройлера 129 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю. Где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю. В автокресле.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
10: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
9: А еще и умная, сразу видно.
11: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В «Планете Авто» от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Амода «Планета Авто». Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
12: Указана цена на автомобиль «Амода C5». Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
13: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
14: Та-та-та-таврия.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам. Тельцы. Рутинная задача может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Готовьтесь к переменам. Близнецы. Любопытство может привести в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению. Раки. Воспоминания из прошлого неожиданно напомнят о забытом желании. Вернитесь к своим мечтам. Львы. Окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо. Девы. Организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижайте нагрузки. Весы. Звезды советуют уделить особое внимание финансовой сфере. Вам могут сделать выгодные предложения. Скорпионы. Найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за рамки. Стрельцы. Вам понадобится эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте тревогам взять верх. Козероги. Вам придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Сбросьте ответственность. Водолеи. Неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Однако не торопите события. Рыбы. Творческая задумка потребует воплощения. Сделанный шаг способен превратить фантазию в реальный проект.
2: Реклама на радио «Континенталь». Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
4: Официальный партнер проекта «Хавейл Сити Июль». 12+.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: 11 сентября. Челябинск. Одно из самых ожидаемых модных событий. Парад моды на Кировке. Стиль и красота. Дефиле под открытым небом. Организатор. Имидж-клуб «Светлана». При поддержке администрации города Челябинска. Генеральный партнер «Загородный поселок Покровский». Информационный партнер «Радио Континенталь». 0+.
7: «Сити Смайл» – одна стоматология для всей семьи. Я прохожу здесь имплантацию, чтобы снова улыбаться без стеснения. А мой внук приходит на прием без страха. Здесь лечение превращают в увлекательную игру. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали «Сити Смайл». «Сити Смайл» – объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Возьми телефон, детка.
6: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на myd-club.ru и в соцсетях. 18+.
8: Возьми телефон, детка.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
0: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские водители заплатили 20 миллионов рублей штрафов за парковку на газонах, и поселок Ширшни завтра оставят без света. Челябинцы с начала этого года заплатили штрафов на 20 миллионов рублей за парковку на газонах и других запрещенных для этого территориях. Такие данные привел глава города Алексей Лушкин и шит-информагентство «Первое областное». Нарушения фиксируют с помощью мобильных комплексов. Также работает чат-бот, куда жители могут сообщать об автомобилях, оставленных в неположенных местах. Мэр подчеркнул, что главная задача не штрафовать, а приучать жителей к правильной парковке, и, по его словам, уже есть положительная тенденция. Стали фиксировать значительно меньше нарушений стоянки во дворах. В итоге администрации районов активно восстанавливают газоны, поврежденные автомобилями. Челябинский поселок Ширшни завтра останется без света, сообщает администрация города. В связи с плановыми работами по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 8 сентября с 8 до 10 часов утра и с 5 до 9 вечера ограничат подачу электроэнергии по улицам Тополиная, Северная, Ленина, Заводская и Парковая. А с 8 до 21 часа света не будет в домах по улицам Гостевая, Садовая, Пролетарская, Центральная, Университетская, Набережная и на многих других. Работу будет вести компания Россети «Урал». На ее сайте можно найти полный список улиц, которых коснется отключение. Южноуралец Эдмонд Худоян в седьмой раз стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 48 килограммов, сообщает областной Минспорт. Губернатор Алексей Текслер поздравил спортсмена с блестящей победой. Глава области подчеркнул, что завоевать седьмой титул в условиях жесткой конкуренции удается избранным в истории российского бокса. Это лишь второй такой успех. Также золотую медаль для нашего региона принес Андрей Пиглеванян, выступающий за Челябинскую область и Краснодарский край в весовой категории до 57 килограммов. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 24-29.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 августа до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
5: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
6: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
10: 5800.
9: 5600.
10: 5500.
9: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
11: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК «Технический сервис». Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 24-29.

0: Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте. 12+.
1: Официальный партнер проекта «Оптик-центр». 27 лет работы для того, чтобы вы лучше видели и выглядели. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта» хозяйки классический 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 10 сентября.
3: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники Велодент изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Приглашаем на тест-драйв электрического Чанган Q05. Всего 1 миллион 750 тысяч рублей. Компания Best China Cars привезет любой автомобиль из-за рубежа. Ждем вас в Челябинске. Академика Сахарова, 11. Звоните 250-60-60.
7: Пространство, где утро начинается красиво. Где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
8: Та-та-та-таврия.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. Трактор Апарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Трактор Апарель. Носи то, чем гордишься.
4: Возьми телефон, дед.
5: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: Возьми телефон, детка.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
2: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тянем?
9: Потянем.
8: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
1: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица.
2: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
3: Политическая реклама.
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские за лето не допустили ни одного случая с утонувшими, и на Южном Урале впервые пройдет международный сабантуй. За минувший купальный сезон в Челябинске на муниципальных пляжах не допустили ни одного ЧП с утонувшими. Об этом доложил вице-мэр Сергей Кочетков, пишет информагентство «Первая областная». По словам чиновника, за лето на городских площадках отдохнули более 136 тысяч человек. Глава города Алексей Ложкин поручил отметить отличившихся спасателей. По его словам, их работа заслуживает благодарности, так как главная задача выполнена, трагедии удалось избежать. Сейчас спасательное оборудование с пляжей вывезли и отправили на хранение. Купальный сезон официально закрыт. Алексей Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области. Разделение должностей губернатора и председателя Текслер анонсировал ранее в обращении к депутатам ЗАГС Собрания. И еще одним постановлением, которое подписал Текслер на новую должность, назначен Иван Куцевляк, сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее он занимал пост первого заместителя губернатора. Глава области отметил, что Куцевляк будет выполнять четкие задачи, среди которых реализация госпрограмм, исполнение бюджета, и в целом ему предстоит заниматься организацией работы правительства региона. В конце этой недели на Южном Урале впервые состоится международный сабантуй. Праздник примет 13 сентября кыштымский санаторий «Дальняя дача», сообщают региональные СМИ. Гостям покажут башкирскую культуру, музыку, кухню, ремесла. Любителей активного отдыха ждет спортивная арена. Там пройдут зрелищные состязания, национальная борьба «Кареш», стрельба из лука и перетягивание каната. На гастрономической ярмарке угостят традиционными блюдами. Праздничная программа стартует в воскресенье в полдень. На сцене выступят различные творческие коллективы и мультиинструменталист Зайнеддин. Возрастное ограничение праздника 0+. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 24-29.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
4: Привет, это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушай мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе.
5: Слушай.

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь». Радио «Континенталь» и администрация города Челябинска представляют 12 сентября. Арт-сквер. День города с радио «Континенталь». Танцпол под открытым небом. Встреча с ведущими шоу «С утра по радио». И гастрономический фестиваль «Блюдо от верблюда» в одном месте. Звездный гость. Артист и саунд-продюсер Кирилл Лирик. Приходи и отпразднуй День города вместе с нами. Подробности в группе «Радио Континенталь» во ВКонтакте.
3: Официальный партнер проекта «Челябинвестбанк». Банк поздравляет всех с Днем города, желает счастья и добра. Удобно. Рядом. Ваш «Челябинвестбанк».
4: 12+.
5: Пропустите! Мне только посмотреть!
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 24-29.

0: Есть кто дома? О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайд. Газоны причесали, окна с солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайд. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайд 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе 299 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 10 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинцы жалуются на общественный транспорт, и туристов на Таганае предупредили о медведях. Челябинцы продолжают жаловаться в чат-бот «Комфортный транспорт» в мессенджере «Макс». За минувшую неделю приняли 112 обращений, среди них 16% о работе кондиционеров, еще 62% о нарушении правил посадки и высадки пассажиров. Также нарекания касались оплаты проезда и санитарного состояния транспорта, сообщает информагентство «Первое областное». В мэрии берут всю информацию на контроль и проводят проверки в автобусах и троллейбусах. Такие обходы подтвердили, что жалобы пассажиров обоснованы, сказал вице-мэр Дмитрий Агеев. В частности, за неделю по итогам почти 40 проверок в 12 автобусах нашли нарушения. Чаще всего они были связаны с недостаточной чистотой в салонах. Гостей Таганая предупредили об опасности появления медведей. Сотрудники нацпарка в соцсетях рассказали, что регулярно встречают следы хищников рядом с тропами, даже с теми, которые совсем близко от центральной усадьбы. Медведь – хозяин тайги, ходит где хочет, но его маршруты могут меняться и по вине людей. Например, печенье, которое кто-то положил на пенек для птичек, привлечет совсем не их, говорят специалисты. Туристов также просят не оставлять в лесу мусор, особенно остатки еды, не выходить на маршрут ночью. Также рекомендуют обозначать свое присутствие на тропе, нужно петь, свистеть, либо стучать палкой по деревьям. Челябинск готовится к доставке одной из величайших христианских святынь – десницы святителя Спиридона Тримифонтского. Ковчег с мощами из Греции пробудет в Южноуральской столице с 9 по 11 сентября. Он будет доступен для поклонения круглосуточно в кафедральном соборе Рождества Христова. Об этом сообщают городские СМИ. Ожидается большое количество прихожан. В связи с этим в мэрии сообщили, что рядом с храмом установят дополнительные биотуалеты. Кроме того, правоохранительным органам поручено обеспечить усиленные меры безопасности во время пребывания святыни в Челябинске. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 24-29.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
0: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лот, квартира, 36 квадратных метров, с отделкой и мебелью.
3: 5800.
2: 5600.
3: 5500.
2: 5500. Раз, два, продано. А при притяжении. Квартира с мебелью и отделкой 5,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 октября 2026 года.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
6: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: По данным Яндекс Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага.

0: туалетная, бриз и облачко 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость пригодится в деле, где раньше приходилось уступать. Заставьте других прислушаться к вашим желаниям и взглядам. Тельцы. Рутинная задача может вывести вас на размышления о чем-то особенно важном. Готовьтесь к переменам. Близнецы. Любопытство может привести в совершенно незнакомый мир. Поддайтесь этому течению. Раки. Воспоминания из прошлого неожиданно напомнят о забытом желании. Вернитесь к своим мечтам. Львы. Окружающие могут проверить вашу выдержку провокацией или резким замечанием. Не потеряйте лицо. Девы. Организм подскажет, что темп последних дней оказался чрезмерным. Снижайте нагрузки. Весы. Звезды советуют уделить особое внимание финансовой сфере. Вам могут сделать выгодные предложения. Скорпионы. Найдите себе соперника, за которым будете тянуться. Конкуренция станет стимулом выйти за рамки. Стрельцы. Вам понадобится эмоциональная перезагрузка. Контролируйте свои мысли и не дайте тревогам взять верх. Козероги. Вам придется отказаться от привычки контролировать каждую мелочь. Сбросьте ответственность. Водолеи. Неожиданная симпатия может возникнуть к тому, кого прежде вы почти не замечали. Однако не торопите события. Рыбы. Творческая задумка потребует воплощения. Сделанный шаг способен превратить фантазию в реальный проект.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в Челябинске одобрили проект новых линий метротрама. И в Кыштыме могут построить городской термальный курорт. Челябинск стал на шаг ближе к реализации самого масштабного транспортного проекта. Завершено проектирование для проходки заключительного третьего этапа подземных линий метротрама «Север-Юг». Госэкспертиза дала положительное заключение, сообщает пресс-служба компании «Моспроект-3», ей предстоит проложить два тоннеля общей длиной более 2,5 километров с помощью тоннелепроходческих комплексов диаметром 6 метров. Работы пойдут на участке от остановки улица Каслинская до станции «Торговый центр» на глубине от 12 до 39 метров. Напомним, первая линия «Север-Юг» протяженностью свыше 9 километров предусматривает две подземные станции «Площадь Революции» и «Торговый центр» и три наземные остановки. В Ленинском районе сегодняшнего дня отменены дневные перерывы в движении трамваев, сообщает компания «Челябгэт». Ранее вагоны переставали курсировать с 11 до 16 часов из-за ремонтных работ на путях. Сейчас завершают выправку рельсов и благоустройство территории. Все мероприятия продолжают по ночам. Напомним, ремонт трамвайных путей в Ленинском районе идет с весны этого года. Завершить работы по контракту должны до конца октября. Из регионального бюджета на них направляли 277 миллионов рублей. В Кыштыме может появиться городской термальный курорт. Инвестпредложение разработали региональный фонд развития предпринимательства и администрация муниципалитета, пишет портал chel.tv.ru. По задумке, на территории в 3 гектара сможет разместиться отель, спа-зона, бассейн под открытым небом, фитнес-центр и ресторан. На это потребуется по предварительным расчетам минимум 350 миллионов рублей. Предпринимателям предоставят меры господдержки. Отмечается, что потенциальные посетители термального курорта – жители не только Кыштыма, но и гости из других городов. По данным экспертов, среднегодовой прирост турпотока в Кыштыме составляет 15%. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 24-29.

0: Три. И раз, два, три.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 11-16 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 24-29.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемые.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, поняты все где-то в пробке, но на сердце много три.

Это Кирилл Лирик. Прямо сейчас слушаем мою песню на радио «Континенталь». А 12 сентября отметим День города в Арт-сквере вместе. Yeah.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

год, когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

когда вокруг тишина, внутри пробиваются сабы. Ты люби меня, ведь в этом мире безумно. Любовь на грани искусства. Люби меня русской душой, но с поцелуями по-французски.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Сзади мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

музыка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.